Гриша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно ехал в метро, рядом со мной сидела бабушка с тростью и две девушки. На какой-то станции, значит, представьте, заходит такой накачанный парень, становится к ним спиной. Девушки начинают его обсуждать, говорят, типа, какой симпатичный, а какие мышцы у него, интересно, упругие или нет? И тут бабушка поднимает трость и начинает ею тыкать в этого бедного парня со словами «упругие, упругие». Мне кажется, сценарий просто идеального клипа для Стаса Костюшкина.

0: зеркало, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебе.
1: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я тут случайно наткнулся на такое интересное исследование. 10 тысяч мужчин спросили, что бы они выбрали: новый автомобиль или идеальную женщину. Вот как распределились ответы. Значит, 57% сказали дизель, 43% бензин.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Есть ли у меня рекомендации с прежнего места работы? Конечно, есть! Мне порекомендовали найти новую работу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я помню, в детстве очень часто ездил в лагерь, и мне особенно запомнился один момент. Мы всегда очень ждали родительский день, и вот в один из таких дней к нам приехали родственники, там мамы, папы, бабушки, дедушки, и маленькая девочка жаловалась своему дедушке, плакала, говорила: «Деда, забери меня отсюда, пожалуйста». И дедушка очень серьезно ей ответил: «Внученька, лагерь есть лагерь, надо отбыть».

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно я хотел сходить в кино. Вижу надпись, что билетов на такое-то время нет. Отхожу, думаю, что делать, может быть, там на другой сеанс какой-то. К этой же кассе подходит девушка, спрашивает, а билетов вообще нет? Я отвечаю, нет, один есть. Она, значит, покупает билет этот и идет смотреть фильм. Так что учтите на будущее, есть огромная разница между словом «нет» и «вообще нет». Это абсолютно разные вещи. Если что, любимые песни у нас и вообще, и в частности есть, и очень много.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Да, есть среди нас уникальные люди. Вот, например, одна знакомая работает в поликлинике. И у них есть терапевт с интересной такой фамилией Дракопула. Представьте, она идет по коридору, ее тормозит какая-то бабушка и спрашивает абсолютно серьезно: «Деточка, а где здесь кабинет Дракулы?»

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно случайно подслушал разговор одной уже такой взрослой пары. Она сказала, что любит каждый его седой волосок. А он такой, ну, каждый творец радуется своему творению.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами.
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна? Yeah.

0: Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Моя любимая спортивная дистанция – 100-метровка от дивана до холодильника с препятствием в виде кота. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: новая песня на русском. Улетай.
1: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно ехал в метро, и в какой-то момент меня по плечу похлопала женщина, таких средних лет. Я вытащил наушники, и тут она мне говорит, представьте, вот, говорит, видишь, вот у девушки справа татуировку, иероглифы на шее. Я преподавала китайский 15 лет, и не могу понять, зачем она написала у себя на шее повторно «не замораживать». Я был немножко в шоке и ответил, ну, обычно татуировки как делают, да, в честь какого-то важного памятного события. Ну, видимо, тот случай с пельменями ей запомнился надолго.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, если уж вы придумали супер шутку, чтобы не забыть, ее желательно записать и отправить на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки в итоге озвучит сам Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку со своей собственной шуткой. Ну, например, да, мы сейчас будем слушать Юлию Савичеву. Давайте придумаем шутку про нее. Юлия Савичева стала петь тяжелый рок и стала Юлия Кричавичева.

За час до полуночи. Русский старт. С Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Александра Белякова. В 23:00. Слушайте «Русский старт» на русском.

0: Лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
11: У друга ушла жена, оставив без копейки. Моя тоже оставила без копейки, но не ушла. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Миша Навоков на Русском радио вместе с вами. И так как сегодня пятница, то все еще рабочий день недели, я просто обязан придумать для вас какое-то оправдание, чтобы остаться дома. Не переживайте, не волнуйтесь, я уже все придумал. Просто у вас эргофобия. Это боязнь работать. Так что вы никакие не лентяи, не прогульщики, вы просто болеете, и все. Какие вообще могут быть вопросы и претензии, я не понимаю.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Миша Набоков, Авторском радио вместе с вами. Недавно решили с друзьями посмотреть такое настоящее авторское кино, артхаус, про тишину что-то. Включаем, значит, фильм, а там действительно тишина. Друг сказал, ну, наверное, чтобы погрузиться в атмосферу, то есть весь фильм реально без единого звука, представляете? Мы обалдели, подумали, ну, ничего себе задумка, да, вау. После просмотра случайно я задеваю шнур от колонок, оказывается, это у нас просто звук отключился.
1: Ты из

0: Миша Собоков, Тарасково радио вместе с вами. Кстати, все больше моих друзей начали заниматься таким видом экстремального спорта, как паркур, особенно под любимые песни. Нет, они не прыгают по крышам, они просто пытаются где-то припарковаться.
1: О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. О самых интересных кинособытиях рассказывает Петр Кузнецов. Афиша на русском радио. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо.

0: студии Русского радио неожиданно, но с другой стороны ожидаемо пришел Андрей Макеев. Сейчас мы ему включим микрофон.
1: Давай вот. Проверим.
0: Раз, два, три, все работает.
1: Наконец-то. Наконец-то я появился в эфире.
0: Ну и, собственно, тебе, собственно, что, карты в руки?
1: Да.
0: Самое главное, не забудь, что в субботу мы с тобой еще здесь встречаемся, хорошо?
1: Ну, ты главное, да, ты главное микрофоны. Ты навключал микрофонов, тут целая куча. У тебя здесь такое ощущение, что у тебя пересменка тут с целой ордой какой-то людей.
0: Что, тебе не нравится?
1: Вот.
0: Два микрофона.
1: Вот теперь нормально. Можно говорить о все микрофоны, которые ты тут навключал, и сюда, и туда. Я-то не забуду, я-то помню, что у нас с 9 до 11 у нас будет в субботу с тобой. Но до этого еще момента надо дожить, понимаешь? У меня еще смена 5 часов впереди.
0: Слушай,
1: очередная смена!
0: Отметь, праздник называется «Старых бурдюков». Мне кажется, вот
1: это про
0: именно,
1: меня.
0: Именно то,
1: это про меня.
0: Именно то, что олицетворяет тебя и меня.
1: Согласен, да, пока.

0: и до вечера. Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Удивительно, как одна мелодия может вернуть нас в конкретный день к определенным людям и чувствам. Я хочу вместе с вами вспомнить эти моменты и приглашаю вас в свое закулисье.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова на Русском радио.
3: Золотой граммофон.
0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на Русском радио.
4: Что слушает страна?
5: Если все не так...

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Топ-5 покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
2: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Мой сын свободно разговаривает на русском, английском, и на других уроках он тоже молчать не может. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале АЧП самолет с группой пожарных аварийно приземлился в поле на Сахалине и загорелся. По данным издания «База», борт летел между селами Кировское и Зональное, когда в воздухе отказал двигатель. Пилотам пришлось экстренно снижаться и садиться прямо в сельхозугодье. Самолет получил повреждения, сразу после остановки вспыхнул, но находившимся внутри пожарным удалось выбраться. На месте происшествия работают экстренные службы и следователи. Власти в очередной раз заверили, что необходимости в мобилизации в России нет. На этот раз с заявлением выступил представитель нашей страны при ООН Василий Небензя. Подобные меры не планируются и не ожидаются, сказал он. Ранее на тему возможных мобилизационных мероприятий также высказывались зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев и депутаты Госдумы. В городе Болохове Тульской области местные власти обвинили ребенка в вандализме и порче муниципального имущества из-за рисунка на резиновом покрытии. Девочка красиво нарисовала смешариков. Чиновники подали заявление в полицию и пригрозили родителям уголовным делом. История быстро разошлась по пабликам и СМИ. Люди со всей страны стали защищать девочку и собирать для нее деньги. Ситуацию пришлось комментировать омбудсмену и губернатору. Они заступили за девочку. Глава региона усердие местной власти пообещал направить в нужное русло. Больше половины россиян в ходе опроса заявили, что этим летом они не убили ни одного комара. Среди тех, кто все же вступал в борьбу, каждый пятый ликвидировал от 10 до 50 особей. Еще 6% респондентов заявили, что насекомые их кусали, но они принципиально не убивают комаров. Опрос приурочили ко дню комара, который отмечался накануне. Его цель – привлечь внимание общества к проблеме малярии и повысить осведомленность людей о данной болезни и методах профилактики. На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

зимой. Спокойно, не пугаемся. Это всего лишь песня группы Айова в эфире Русского радио. У нас никакой зимы пока еще нет. У нас лето продолжается вместе с вами. И что самое важное, у нас прямо сейчас пятница. С чем я вас поздравляю с летом, с пятницей и с тем, что вы проводите время в компании Русского радио. У нас группа Иванушки International впереди. Ильяна Караулова скоро. И всех с удовольствием приветствую.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я себе такие классные таблетки для памяти купил. Название не помню.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

даже если приходится проводить время, что называется, на автопилоте, нормальное состояние для финала рабочей недели. Тем не менее, уверен, что случаются в нашей жизни и в такие моменты, какие-то запоминающиеся события, которые хочется оставить в памяти навсегда. Юлиана Караулова вместе с нами. Прямо сейчас с ней было приятно летать, это безусловно. А летим-то мы куда? Туда, поближе к финалу рабочей недели. Мы о ней думаем, о ней мечтаем, ну и, естественно, ждем встречи с теми людьми, которые помогают нам всегда держаться на плаву или быть в полете. У нас песня про подругу. Прямо сейчас Наталья Подольская и Регина Тодоренко появятся в эфире Русского радио. Ну и все самое необходимое дальше также будет. Дима Билан и Мари Краймбрери, еще один дуэт, который нас ждет в ближайшем будущем. И с дискотекой «Авария» из песни про яйца, напомним про завтрак. Но сейчас пока о главном, о подругах.

0: если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Топ покупок месяца.
3: Джейку J6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А мода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J7. Впечатлить друзей.
2: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Мое коронное блюдо – это яичница с элементами скорлупы. Настоящий авторский рецепт с хрустящей текстурой. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: великая сила притяжения, которая выходит из наших мыслей, из наших убеждений. И если ты уверен, что что-то вот тебе принадлежит, или, по крайней мере, ты уверен, что вот это все вместе должно сочетаться друг с другом, и с тобой конкретно, то это все так и сработает. Как пример, такой вот дуэт Димы Билана и Мари Краймбери, совершенно два разных артиста, но какое у них элегантное и интересное сочетание. Ну и, в принципе, с такими намерениями не то, что люди притягиваются, иногда и города могут друг к другу притягиваться, и Москва, и Питер, и даже планеты, и Венера, и Юпитер могут быть вместе, но, правда, в одной песне у Вани Дмитриенко, но, тем не менее, это тоже работает. Вот сейчас прямо ее с вами с удовольствием послушаем. Нас сразу после Марфа попросит забрать ее. Вот такой вот план на ближайшие несколько минут в эфире Русского радио.
1: И Венера, и

искренняя интонация здесь, в эфире Русского радио, от Марфы с этими мыслями, с этими словами о том, чтобы кто-то куда-то кого-то бы забрал. Но вот есть немножко ощущение, что созвучно с нашими мыслями прямо сейчас, этим утром. Но никто не заберет, придется выполнять свою работу. Никуда не денемся. Но музыка Русского радио, конечно же, всех спасает. Владимир Пресняков у нас впереди, дождемся.

0: Реклама на русском.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.

0: Круглосуточно.ру.
1: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь СТ2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campageta.t2.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Камера, мотор, начали!
1: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.

0: офис, офис Мак.
1: Офис Мак, город Воронеж, ОГРН 109-366-805-30-05.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Интуиция меня никогда не подводит. Если я чувствую, что сейчас сделаю глупость, то я иду и делаю ее с гордо поднятой головой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну, как известно, мужчина молчит по двум причинам. Зачем что-то говорить, если все понятно? Зачем что-то говорить, если ничего не понятно? Но здесь, на этот вопрос от прекрасной половины, ты еще любишь, парни, лучше лишний раз не задумываться. Лучше отвечать сразу «да» и не держать никакую паузу, если хотите, чтобы у вас день прошел хорошо. Но если хотите драмы, то, пожалуйста, пятница будет именно такой. Если хотите музыки побольше, оставайтесь на русском.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
1: Дед Мороз, сейчас же лето!
0: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
2: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moreкраймея.ру. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону +7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
4: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
5: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это

0: выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами!
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.
2: Что слушает страна?

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Общественники предложили создать официальный ресурс для информирования водителей о наличии бензина на заправках, чтобы снизить остроту проблемы. Топливный кризис в последние недели набирает обороты. На АЗС во многих регионах, в том числе и в Москве, огромные очереди, а власти вернулись к ограничениям на продажу горючего. Во Всероссийском обществе автомобилистов отметили, что водители, которые стоят в очередях за бензином, столкнулись с отсутствием четкой информации о его наличии. Топливные геокарты частных компаний зачастую транслируют неактуальные или недостоверные данные. Помочь в этой ситуации могло бы создание официального ресурса с информацией о наличии топлива и длине очередей на заправках. Налоговый вычет появится с 1 сентября. Новый налоговый вычет появится с 1 сентября. Россияне смогут оформить возврат денег за долгосрочные сбережения. Новая мера позволит вернуть часть НДФЛ с суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года. Вернуть уплаченный налог можно будет с суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год, а при оформлении договора в пользу детей лимит увеличивается до 500 тысяч рублей. В Госдуме предложили сделать компенсацию за школьную форму для многодетных семей федеральной мерой поддержки. Сейчас такие выплаты остаются на усмотрение регионов и в среднем составляют от 4 до 14 тысяч рублей. Парламентарии считают, что компенсацию необходимо распространить на все субъекты, а ее минимальный размер должен равняться средней стоимости формы в регионе. Выплату следует производить не позднее, чем за месяц до начала учебного года. В Минздраве отметили снижение числа курящей молодежи. Об этом заявили в научно-исследовательском клиническом институте педиатрии и детской хирургии. Конкретных цифр там не привели. А ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что за 6 лет распространенность курения в России снизилась почти на 30%. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Утро с Андреем Макеевым».
0: Летнее утро с Андреем Макеевым.
2: А я приветствую вас всех здесь, в эфире Русского радио, в очередной раз. Здоровое такое, свежее, приятное пятничное утро. Если вы еще параллельно с этим заботитесь о своем здоровье, бегаете, например, по утрам, вообще приятно составлять вам компанию или просто у вас какой-то здоровый, приятный завтрак. Здоровый, здоровенный такой, большущий, приятный завтрак. Тоже хорошо в этот момент с вами находиться. И вообще, в принципе, в любых обстоятельствах здесь, в эфире Русского радио, хорошо. И мы взаимно друг друга дополняем. У нас Виктория Дайнеко появится совсем скоро, и Полина Гагарина уже готова открыть новый музыкальный час. Поехали, газ!

Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черноморавто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Черноморавто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
3: Попробуйте задержать выплату кредита.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

то, что подобное притягивает подобное здесь, конечно, безусловно, и то, что подобное создается чем-то подобным, о чем вот пела сейчас Ирина Дубцова, что влюбленный создан таким же романтиком, здесь тоже нет никаких сомнений, и это все равно есть какой-то первоисточник чего-то такого хорошего, приятного, что населяет не только наши с вами души и сердца, и наше настроение, но и, конечно, музыка, которая звучит здесь в эфире Русского радио, тоже создана добрыми, приятными, хорошими людьми. Ирине Дубцовой спасибо большое за утро. Ева больно продолжает наше с вами настроение.

0: Реклама на русском.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Денис» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
8: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: «Как мои дела?» Накопились. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Словно верим всей этой драме, которая только что разыгралась перед нами в эфире Русского радио от Григория Лепса и Ирины Аллегровой, потому что все это сыграно естественно, добавлена искренность в голосе, ну а эта искренность, конечно, играет магическую роль. Даже если изображается что-то на сцене, в театре, играют актеры, и все это делается искренне, то все это попадает в сердце, соответственно, ну и дальше, конечно же, вызывается симпатия у зрителей и у слушателей, в том числе всех тех, кто проводит время в компании Русского радио прямо сейчас. Мы это все чувствуем, мы это все на себе проверяем, и нам это нравится. Ну и вот, собственно, в этой компании мы будем находиться дальше. В искренней, приятной и музыкальной. Сергей Лазарев у нас совсем скоро появится, и Татьяна Куртукова. Ее искренность про Алешеньку прямо сейчас для вас.

легко запутаться в своих собственных мыслях, когда ты начинаешь решать, что из этого самообман, что из этого правда, где реальность, где вымысел, где кто за какими масками прячется и так далее. Ну, самое главное, в чем мы уверены прямо сейчас, что только что в эфире Русского радио был Сергей Лазарев. Да, это был 100% хит. Это да, это точно. Сейчас пятница у нас с вами, здесь тоже можно быть уверенным, совсем скоро будут выходные. А вот дальше уже будете разбираться, кто и что, и как, и где. Главное, чтобы у вас на все это хватило сил, если вам хочется в этом разбираться. Ну и для того, чтобы мы с вами легко и весело, и задорно, и без каких-то проблем, и путаницы дошли до выходных, музыка Русского радио вам, конечно же, в этом помогает. Едем мы с вами дальше, потихонечку, поступательно. Стас Костюшкин, Настасья Самбурская впереди, Артик и Астик скоро, Дмитрий Колдун прямо сейчас.

0: Реклама на русском. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+».
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Гипермаркет «Офис Мак».
9: Звонок для учителя.
10: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
8: Экономьте с «Офис Мак».
11: О, «Офис Мак» АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
12: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки «Степэй». Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати «Степэй» онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибрид автомобиля. Т-банк.
13: Учитываются покупки через ТП от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
14: Топ-5 покупок месяца.
15: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
14: Амода C5. Добавить стиля.
15: JQJ7. Впечатлить друзей.
14: Амода C7. Собрать взгляды.
15: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
14: А выбрать нужно только одну?
15: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: В ленте. Играйте в лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
17: Цветы – не самый практичный подарок. Другое дело – батон колбасы. И сытно, и вкусно, и просто красиво. Рекламная служба Русского радио 5797799.

0: Фокеевым.
1: И пусть все то, о чем сейчас мы слышали в песне Стаса Костюшкина и Настасьи Самбурской, будет символом счастливого праздника, и мопед, и бусы по ветру, и так далее, и так далее. Ну а все остальное, какие-то эти непонятные символы, пусть как ворон черный улетает как можно дальше отсюда. Ну и музыка хай-фай, естественно, для вашего праздника, для вашей пятницы. Хай-фай с нами далее.

0: Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт.

0: твои покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Exlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Самый распространенный вопрос в России. А что? Так можно было, да?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

там, в моем телефоне не спроста не подобрать пароль твоему сердцу, что ли? Скажи спасибо городам, что не разделили нас. Зачем мне быть отдельно от тебя? Ведь я так не хочу сейчас.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах за неисполнение решений главы региона или созданного им оперативного штаба. Размер взыскания от 3 до 5 тысяч рублей для граждан и до 1 000 000 рублей для юридических лиц. Необходимость изменений авторы инициативы объясняют в том числе количеством подобных нарушений. Страховщики на 10% чаще стали выдавать направления на ремонт авто по ОСАГО в этом году. Об этом известием рассказали в Центробанке. На фоне дефицита запчастей и долгих сроков доставки деталей в 2022-м страховщики почти перестали ремонтировать машины по обязательной страховке. Вместо этого они компенсировали ущерб деньгами, которых часто не хватало для восстановления авто. Однако сейчас доля ремонта начала приближаться к досанкционному уровню. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате нападения медведей за последние дни. Страшный случай произошел на Алтае. Хищник вытащил 29-летнюю туристку из палатки, унес в лес и растерзал. Трагедия случилась ночью на турбазе в селе Артыбаш. Девушка приехала туда из Новосибирска вместе с молодым человеком. Накануне он сделал ей предложение. Домик пара снимать не стала, остановилась в палатке. А сейчас в районе Великомеднадский час. По ночам дежурят полицейские и егери. Кроме этого, нападение медведей фиксировали в Кузбассе и в Иркутской области. Биологи Приморского океанариума во Владивостоке сделали неожиданное открытие о поведении амурских щук. Оказалось, что они проявляют сильную привязанность к людям. Некоторые особи даже отказываются принимать пищу, иначе как только из рук своего человека. Многолетние наблюдения позволили ученым установить, что щуки обладают индивидуальным характером и тонкой душевной организацией. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 36 копеек, евро 96,73. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.

еще только влезала, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: небе за нас кто-то топит, это, конечно, хорошо, за это большое спасибо небесам, но, с другой стороны, пусть они нас не топят, хотя бы вот эти оставшиеся летние дни, ну, пожалуйста, кого попросить? Просто хотелось бы еще немного насладиться солнцем, насладиться летом именно в той мере, в какой мы его себе представляем и каким мы лето, в общем-то, и любим. А у нас будет еще осень впереди, когда нас будет топить еще много-много раз, поэтому давайте наслаждаться хотя бы вот этими остатками солнечных дней, пусть они нас радуют, ну и если вдруг что-то позволяет вам немножко замедлять время, оттягивать этот процесс наступления осени, пусть оно будет рядом с вами, да прямо сейчас. Вот градусы будут ради этого как раз и стараться в эфире Русского радио. Анне Асти огромное спасибо за открытие музыкального часа. Всем привет!
1: Летнее утро с Андреем Макеевым.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черномор-Авто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Черномор-Авто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
2: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
4: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это

0: выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: С 9 до 11 фирма трудилась, не покладая рук. А потом починили интернет.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио. Радио. Все будет хорошо.
2: Что слушает страна?
4: Сладкий

попал в капкан, и он счастлив. Ну или, по крайней мере, готов быть к тому, чтобы принимать свое счастье, свои собственные объятия. Это Филипп Киркоров в эфире Русского радио. Но, с другой стороны, да, ну а что делать? Если не можешь поменять ситуацию, поменяй отношение к ней. Или просто сиди и плачь и смотри на то, что происходит. Здесь уже каждый выбирает то, что ему нравится больше всего. Главное, что вы остаетесь на волнах Русского радио. Не пара с нами.

0: Реклама на русском.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: С вами Ольга Бузова. И я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
15: Категория 6+.
16: Включил на телефоне функцию распознавания лица. На утро после пятницы телефон меня не узнал и заблокировался. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
17: Снова просидим до ночи и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

И что главное, все здесь идеально совместимы в этих отношениях. И овны, и девы, когда касается перелетов куда-то, каких-то путешествий, вопросов с самолетами связанных и так далее, и так далее. Здесь все идеально. Но проблему несовместимости любви мы тоже замалчивать не будем. У нас Стас Пьеха прямо сейчас берет на себя эту роль, чтобы мы про это помнили. Ну а если станет грустно, Анна Семенович вам тоже споет на русском.

0: вот мне нравятся такие люди, которые сначала предлагают что-то, если хочешь, спою. И вот после этого даже же не ждут, когда говорят «да», «нет», просто начинают петь. Анна Семенович в эфире «Русского радио», спасибо большое, даже если нам было весело, стало еще веселее. И еще будет лучше дальше в эфире «Русского радио». Ираклий и Нюша, дождемся.
1: Реклама на русском.
2: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на campageta.t2.ru.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка.

0: сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
1: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подпис-

0: 1 по 22 августа 2026 года включительно.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: Вот это ухватит!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
10: Тучи – это недовольные жизнью облака. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: эмоции Ракли, который мы сейчас слушали в эфире Русского радио. Особенно этот момент, когда все маски сброшены и уже можно наконец-то отдыхать и, в принципе, видеть все истинные лица тех людей, которые находятся рядом с тобой. Ну и себе тоже можно себя показать во всей красе и не скрываться за каким-то непонятным образом, который мы чаще применяем, когда находимся на рабочем месте или куда-то еще отправляемся во время наших будней. Поэтому желаю вам вот этого легкого, вдохновенного утра, чтобы оно прошло вас как можно легче, чтобы поскорее сбросить маски.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым.
0: И отправиться к тем людям, с которыми вас сочетала судьба, возможно, а может быть даже еще какие-то люди в ЗАГСе, например, которые, безусловно, вас любят и которых любите вы, и с которыми можно быть такими, какие вы есть. С нами Авраам Бруссон. Далее в эфире Русского радио.

0: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: Счастливым называется такой брак, в котором одна половина храпит, а другая не слышит.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. ФСБ заявила, что задержал иностранца, который пытался запустить на железнодорожном вокзале в Москве дрон-разведчик. БПЛА использовался для поиска цистерн с нефтепродуктами, разведки зданий органов госуправления, объектов транспортной инфраструктуры и мест скопления граждан. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Мужчина был задержан в Мурманской области при попытке выехать в Норвегию, передают РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о теракте. Задержанного заключили под стражу. После двух лет снижения стоимость гречки на прилавках снова растет. В середине августа увеличение цены в рознице достигло 11% в годовом выражении. Это объясняется сокращением посевных площадей и падением урожайности культуры из-за засухи на Алтае. Собрано в этом году может быть 800 тысяч тонн гречки, на 50-100 тысяч тонн меньше, чем требуется для внутреннего рынка и экспорта. Стоимость крупы в магазинах составила 85,5 рублей за килограмм. В июле на рынке подержанных автомобилей сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, продажи машин с пробегом установили новый рекорд, с другой, впервые с прошлого лета в этом сегменте отмечается снижение количества совершенных сделок, пишет «Известия». Лидером вторичного рынка остается «Лада», на втором месте почти с двукратным отрывом «Тойота». Далее следует «Kia Hyundai», первую пятерку замкнул «Volkswagen». В Южной Корее запустят реалити-шоу про любовь людей к искусственному интеллекту. Передачу назовут «Мой ИИ-партнер. Странный роман». В шоу примут участие известные телеведущие, комики и другие медийные личности. Нейросеть подберет им идеальных нейропартнеров, исходя из личных предпочтений. Авторы шоу хотят проверить, возможен ли эмоциональный обмен между человеком и искусственным интеллектом. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире Андрей Макеев обещал устроить обмен хорошим настроением и без всякого искусственного интеллекта.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Летнее утро с Андреем Макеевым.
3: Да, мы выступаем за живое общение со всей страной, с каждым слушателем русского радио. Когда сейчас все говорят об искусственном интеллекте, и потихоньку он забирает все больше и больше работы себе и завоевывает все новые и новые сферы деятельности. Хоть что-то должно быть живое где-то. Живые эмоции, живое общение, искренние впечатления. И здесь, в эфире русского радио, конечно, мы их все вместе получаем. Благодаря тому, что и ведем диалог, и, соответственно, слушаем самые лучшие любимые. Сливки совсем скоро появятся. Зиверт уже готов открыть нам новый музыкальный час. Всем здравствуйте.
4: Вот

0: Реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черноморавто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Черноморавто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это

0: От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и Jayco. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Отдам долги в хорошие руки.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио.

любовь вернуть не получается, потому что... Какие бы чувства мы с вами не рассматривали здесь после песни Артура Пирожкова, они все равно зависят от того, какой человек рядом с нами, с кем нам приходится обмениваться впечатлениями, эмоциями. А клубника, она клубника всегда хороша, ну, правда же? Клубника, черешня и все остальное. Поэтому, если пока нет каких-то чувств взаимных у вас с кем-то, ну вот позже можно восполнить, тем более у нас лето с вами продолжается. И в такой ситуации, фруктовой ситуации, можно пережить любую меланхолию. И смотреть прямо ей в глаза, в лицо этой меланхолии, и приветствовать ее. А если еще Александра Воробьева здесь в эфире Русского радио появляется, то вообще ничего не страшно. Всех с пятницы и с летом, бас.

0: каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Удивительно, как одна мелодия может вернуть нас в конкретный день к определенным людям и чувствам. Я хочу вместе с вами вспомнить эти моменты и приглашаю вас в свое закулисье.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова. На русском радио. Реклама на русском.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
10: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе правил, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Если вам уж очень не нравится ваша фотография, не спешите ее выкидывать. Через 5 лет вы будете ею гордиться. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

чего только нет в этой голове во время... Да, совершенно верно. Чего только нет в этой голове во время твоих рабочих процессов, когда у тебя должны быть таблицы, совещания, планы какие-то, а у тебя духи с ароматом приятным в голове живут. И песни Сергея Лазарева тоже составляют компанию этим же самым ароматом. Но, знаете, можно, конечно, себе позволить такие мысли, с одной стороны, но только договоримся так, чтобы в выходные вы, например, не думали о работе, чтобы вот все друг друга, все с друг другом сочеталось так, как надо. Если на работе, то о работе думаем. Если выходные, то о выходных, а не наоборот. Ну и всегда, и в любой ситуации остаемся на волнах русского радио, чтобы быть, как говорится, в теме. Юлия Савичева с нами здесь далее.

И далее в эфире Русского радио «Медитация». Тут бы как раз, кстати, были бы секвой за окном. Но если вдруг нет, значит, медитируем на то, что есть вокруг, на облака, в конце концов. Это полезный процесс, немножко улететь, но обязательно вернуться, чтобы, знаете, не улететь так, чтобы потом крутили у виска и говорили, что что-то с тобой не так. Хотя, может, кому-то и такие тоже люди нравятся. Я даже знаю, кому конкретно. Алексею Воробьеву в эфире Русского радио. Песня про сумасшедшую, вот то, что нам нужно сейчас, когда процесс медитации зашел слишком далеко. Ну и Лариса Долина совсем скоро.

0: Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Гипермаркет «Офис Мак».
4: Звонок для учителя.
5: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
3: Экономьтесь,
6: Офис Мак. О, Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: этим вопросом нужно уже задаваться, с кем греться зимой, если у вас нет какого-то варианта прямо сейчас. Поэтому пока еще тепло, пока еще у нас, ну, какая-то теплая часть осени впереди планируется, когда есть возможность чуть побольше погулять, чуть побольше пообщаться с людьми. Не холодно, и вроде дождей пока нет. Нужно пойти посмотреть, может быть, какой-то вариант вам приглянется. Ну и греемся, конечно, будем греться с музыкой Русского радио. Ирина Дубцова у нас совсем скоро появится здесь. Дождемся.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Люди, которые не любят сидеть дома. Да вы просто не умеете этого делать.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Общественники предложили создать официальный ресурс для информирования водителей о наличии бензина на заправках, чтобы снизить остроту проблемы. Топливный кризис в последние недели набирает обороты. На АЗС во многих регионах, в том числе и в Москве, огромные очереди, а власти вернулись к ограничениям на продажу горючего. Во Всероссийском обществе автомобилистов отметили, что водители, которые стоят в очередях за бензином, столкнулись с отсутствием четкой информации о его наличии. Топливные геокарты частных компаний зачастую транслируют неактуальные или недостоверные данные. Помочь в этой ситуации могло бы создание официального ресурса с информацией о наличии топлива и длине очередей на заправках. Холдинг ВК подал иск в суд к Apple. Компания требует вернуть свое приложение в App Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений, а также взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда. Иск будет рассматривать арбитражный суд Москвы. Приложения ВКонтакте, ВК-музыка, ВК-видео, ВК-знакомство, а также Дзен, Одноклассники, Почта Mail, Юла и другие были удалены из App Store в конце июня. С 1 сентября вступают в силу обновленные правила проведения диспансеризации. Об этом говорится в сообщении Минздрава. Ключевое изменение касается порядка заполнения учетной формы. Врачи будут обязаны вносить в карту дополнительные данные. Туда попадут показатели холестерина. Помимо этого, по новым правилам, медицинский работник во время диспансеризации должен будет оценить предтестовую вероятность ишемической болезни сердца. Старейшему человеку в мире сегодня исполнилось 117 лет. Это британка Этель Каттерхэм. Титул старейшей жительницы Земли перешел к ней в апреле прошлого года, когда ушла из жизни Инна Канабара Лукас, бразильская монахиня, дожившая до 116 лет. Этель говорит, что ключ к долголетию в отказе от конфликтов. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

сказать, принимается это предложение, что мы встречаемся в Портофино, и вообще просто мысль, одна только мысль, что нас где-то ждут в теплых прекрасных краях, и рано или поздно надеются, что мы туда приедем, она пусть это сердце греет, и что рано или поздно с нами случится то самое событие, когда ты просыпаешься, белый потолок, смятая постель, и ты вообще не понимаешь, что происходит, и вот это называется отпуск, вот это называется свобода, вот это называется безграничное удовольствие, и вот это момент, когда ты выиграл эту жизнь. Ну, а пока мы с вами работаем. У нас пятница на календаре. У нас 21 августа сегодня. Ну и впереди выходные. Это тоже пусть нас с вами всех радует. Джонни совсем скоро появится в эфире Русского радио. Филатов и КРС продолжают музыкальный час. Всем здравствуйте.

0: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. –

0: От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Я постоянно дарил ей средства для ухода, но она не уходила.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио.

обиды, печаль, все это смывается легко реками. Ну, раз уже это все, все эти слова появились в песне Джонни, то я их так вот немножко по-своему интерпретирую, соединю, и мне кажется, вполне себе нормальная такая мысль. Если есть возможность, ну, если не нырнуть, если холодно, то просто понаблюдать за рекой, то тоже очень хорошо. Боли, обиды, печаль, все это куда-то уплывает, и остается только счастье, которое мы будем, которое мы любим испытывать, и нам нравится испытывать вместе с Жасмином Фейрусского радио.

0: rusradio.ru – сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. rusradio.ru – дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа

0: Специальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
6: Амода C7. Собрать все взгляды.
7: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Мудрость не всегда приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код

Я предлагаю всем поклонникам Мари Краймбери сегодня не ждать слишком долго и поздравлять нашу любимую певицу с днем рождения. Ну и, конечно, я уверен, что уже сейчас очень много пожеланий Марина получила. Русское радио, конечно, ко всему присоединяется. И вот все то, что сама Марина дарит в песнях, все эти пожелания, вся та доброта, все тот, весь тот свет и все то счастье, которое дарит она в своих песнях, пусть обязательно к ней вернется еще в большем и большем объеме. Ну и, конечно, все, кто сегодня отмечает 21 августа свой праздник, мы вас тоже поздравляем, желаем счастья и не болеть. Ну, если болеть, то не чем-то, а кем-то конкретно. Ну и обязательно слушать Русское радио.

0: На русском радио «Афиша».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. Топ-3 отличных новостей из наших кинотеатров. Первое. Новый «Колобок» продолжается. Сходил недавно с сыном, ему зашло, так сказал. Ну а что ему хорошо, то и мне хорошо. Отличная сказка с шутками для аудитории 6+, качественная анимация, харизматичные актеры. Кстати, сам «Колобок» оказался не таким страшненьким, как в тизерах. Советую.
0: Афиша.
1: Новость номер 2. Легенда о золоте скифов. Семейная комедия для тех, кто уже посмотрел «Колобка». Мальчик Петя, мне уже нравится, расследует таинственное исчезновение артефактов из местного музея, пытаясь при этом впечатлить свою новую знакомую Нину. А третья новость – это мультик «Лидия и всадник. Всадник тумана». Здесь тоже про похищение, а еще про летающий корабль, туманное море и магию созвездий. Каникулы, кажется, продолжаются. В кино в том числе. Там и увидимся.
0: Русское радио.

осенняя песня в эфире Русского радио от Нюши. Что называется, к погоде уже подбираются у нас песни. Ну и хотелось бы, чтобы и шутки тоже были под сезон, который у нас наступает. Если у вас есть возможность, придумывайте. Пожалуйста, присылайте, чтобы, да, в стране будет холодно, но при этом будет теплее от вашего чувства юмора. Придумывайте шутки, присылайте на сайт rusradio.ru. Лучшие из них озвучит в эфире Антон Юрьев. Их авторам подарим эксклюзивную футболку с текстом, собственно, своей шутки. Все подробности на

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.

0: 1 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
6: Категория 16+.
7: Всегда полезно опоздать туда, где тебя поджидают. Рекламная служба Русского радио 5797799 код 4.

0: же мне хочется после песни Ольги Серябкиной задать Ивану Соловьеву вопрос.
1: А ну.
0: Песня называется «Бывало и лучше». Вань, скажи, как дела, пожалуйста, у тебя?
1: Бывало и лучше. Да нет, на самом деле супер, ну ты чего?
0: Я думал, ты, да, скажешь, да нет, нет, у меня сегодня все прекрасно, я проснулся радостный.
1: Так и было, так и было.
0: Так я за тебя, получается, отвечаю.
1: Меня друзья иногда говорят, Вань, ты прям своим оптимизмом раздражаешь.
0: Но сегодня тебе придется его как-то проявить.
1: Обязательно. Да. Так и будет.
0: Будем ждать от тебя позитива.
1: Будет.
0: Слушай, ну если бы ты начал ныть, вдруг, я не хочу, ничего страшного. Я бы тебе сказал, а ты не сдерживай слез, реви, знаешь, у меня все было подготовлено. Все, знаешь, на любой вариант твоего ответа
1: вот
0: все было.
1: Сейчас микрофон выключишь, я буду ныть.
0: А знаешь почему? Потому что песни группы Иванушки Интернешнл по-другому без слез слушать нельзя.
1: Слушайте, ребят, давайте все-таки на позитиве, на положительном улыбаемся и машем. Пятница.
0: Да, с пятницей, да. Ладно, всем пока, Иван Соловьев. Вам оставляю. Завтра приду с 9 до 11 в шоу «Крутой по-русски». Будем зажигать. Не плачьте, пожалуйста, и радуйтесь. Да-да.

0: Реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черномор-Авто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Черномор-Авто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: В очереди к ясеню всем только спросить.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Пермском крае силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников. В небе над регионом удалось сбить 16 дронов ВСУ. Осколочное ранение получил мужчина, которому сейчас оказывается вся необходимая помощь, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Повреждения зафиксированы на территории одного из промышленных предприятий. Всего силы ПВО за ночь уничтожили над регионами 325 украинских беспилотников. Издательства начали сокращать выпуск тиражей после атак на склады маркетплейсов. По данным от газеты «Коммерсант», книгоиздатели стали более взвешенно оценивать размеры необходимых тиражей, а некоторые даже уменьшать количество выпускаемых новинок после многочисленных атак БПЛА и потери части товара. Участники рынка пока планируют ориентироваться на спрос и возможности каналов сбыта. В лучшем случае компания рассчитывает восстановить выпуск книг в первом квартале следующего года. Часть издательств приостановила печать будущих новинок. Расходы туристов на летний отдых выросли. Средний чек при бронировании организованных туров на это лето за рубеж за год увеличился на 10%, а по России на 5%. Рост цен в этом сезоне сдерживал ограниченный спрос. Продажи оказались ниже ожиданий бизнеса. Самыми растущими летними направлениями стали Китай, Вьетнам и Черногория, в которые россияне спешат отдохнуть в преддверии введения виз. Средняя стоимость проданного на июнь-август тура за рубеж составила 237 тысяч рублей. Большинство опрошенных школьников, 57%, забыли часть учебной программы за лето. Каждый пятый ожидает, что придется вспоминать почти весь материал. 37% считают, что перед началом нового учебного года им необходимо повторить примерно половину изученного. При этом 43% школьников оценивают свои знания увереннее. Они считают, что практически ничего не забыли за каникулы. Вернусь с новостями буквально через час. А далее в эфире «Хиты на русском» и Иван Соловьев. Встречайте.
0: Новости. Новости на русском.

пятница! Ну, вы почувствовали с самого утра, да, когда проснулись, что сегодня пятница? Потому что, ну, во-первых, даже если мы немного не выспались, по пятницам мы на это внимание вообще не обращаем. А аромат? Чувствуете? Пятница ведь, у нее аромат совершенно не такой, как у любого другого дня. Аромат какого-то счастья, радости, предвкушения. Поэтому, ребята, мой вам совет. Давайте-ка побыстрее разгребайте рабочие дела, что-то уже смело оставляйте на понедельник, и будем с вами с каждым новым часом приближать вечер пятницы. Меня зовут Иван Соловьев, а для отличного настроения, для точнее поддержания уже существующего отличного настроения, супер песни. Артур Пирожков появится в нашем эфире, Алиса Морозова и еще на А. Андрей Губин.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это

0: От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Exlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и Jayco. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио.

сейчас расскажу, что мне и нравится, и не нравится. Вот так вот сразу. Кстати, многие из вас сейчас узнают себя. Просыпаюсь я сегодня в 3 часа ночи с чувством жуткого голода. И такой, знаете, в бессознательном состоянии иду к холодильнику, а там у меня есть такие остатки. Кусок батона, одна сосиска и одна пластинка сыра. Так вот, сыр на батон, сосиску в прикуску. Боже, как это вкусно! Это просто самое вкусное, наверное, в 3 часа ночи, что можно съесть. В общем, по вкусу нравится, а то, что вот в 3 часа ночи, конечно же, не нравится. Ну, куда деваться? Куда деваться, ребята? Хочешь есть? Ешь. Хочешь чай пить? Пей. Хочешь кофе? Пожалуйста. Кусок торта? Да пожалуйста. Если организм просит, организму нужно это давать. Иван Соловьев, это я. Все, что происходит в нашем эфире, в эфире Русского радио, нам нравится. Владимир Пресняков, группа «Корни» и Ани Лорак. Уже.

0: Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-02-78.
4: Ой, это у меня в глазах двоится.
5: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть». Совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
6: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
7: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. Только в день рождения узнаешь, сколько на свете ненужных вещей. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: 21 августа. Августа. Лето. Не хочется думать о том, что осень вообще не за горами. Сегодня, вот, кстати, по поводу осени. Хорошая новость. Сегодня Мирон Ветрогон. Что это означает по народному календарю? Определяли по сегодняшнему дню, какая будет осень. Какой будет сентябрь, по крайней мере. Так вот, если сегодня погода ветреная, порывистый ветер, то тогда осень, сентябрь, точнее, будет немного мрачноватый. А если все тишь да гладь, то будет солнечно и тепло. Так, у нас в Москве тишь да гладь, значит, сентябрь будет теплым. Ну, хорошие новости, согласитесь. Русское радио с вами, мы вообще всегда поставляем только хорошие новости. Давайте будем слушать лучшую музыку. Маша Вебер впереди, и Сергей Лазарев, и гости из будущего. Прямо сейчас Иван Соловьев, это я, обнимаю.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица...

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
9: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
10: По

0: обязательно.
1: Камера, мотор, начали!
0: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.

0: короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
6: Гипермаркет Офис Мак.
7: Звонок для учителя.
8: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
6: Экономьте с Офис Мак.
9: О, Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
10: Зачем же сразу терапевту?
11: Меня надо морю показать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

дорогие вы наши, пятница — это вообще не тот день, когда что-то надо ставить на стоп. Ну, если только мы говорим не о работе, а о каких-то делах серьезных, да, вот их точно надо ставить на стоп, ну, чуть попозже, ближе к обеду. А вот все остальное — мысли, идеи, планы, наоборот, уверенно жмем кнопку play и вперед к осуществлению всех наших пятничных мечт, желаний и планов, конечно же. Я вам этого от души просто советую и рекомендую. Меня зовут Иван Соловьев, это Маша Вебер. Поставь на стоп, не на стол, как многие слышат, а на стоп. Так называется песня. Николай Басков, ну, любимец женщин, да и мужчин, врывается в наш эфир. Всем желаю хорошего пятничного настроения. Будьте в компании Русского радио. Нам вместе очень и очень хорошо.

0: Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
1: Дед Мороз, сейчас же лето!
0: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей.
2: Хо-хо-хо. Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черноморавто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Черноморавто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
4: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
5: Как гласит 11-я заповедь, не советуй, да не послан будешь.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
7: Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Госдуме призвали отменить наказание для россиян за стрельбу по дронам. Поводом стала история 66-летнего фермера Николая Мухина в Волгоградской области. Его оштрафовали на 40 тысяч рублей за попытку сбить украинский беспилотник из охотничьего ружья. Судья пришел к выводу, что беспорядочная стрельба в воздух и потенциальное падение обломков на жилые постройки представляли существенную угрозу. За пенсионеров вступилась генпрокуратура, заявив, что он действовал в состоянии крайней необходимости. В итоге дело было прекращено. Теперь депутаты предложили отменить такую статью. Законопроект уже готов. После 2 лет снижения стоимость гречки на прилавках снова растет. В середине августа увеличение цены в рознице достигло 11% в годовом выражении. Это объясняется сокращением посевных площадей и падением урожайности культуры из-за засухи на Алтае. Собрано в этом году может быть 800 тысяч тонн гречки, на 50-100 тысяч тонн меньше, чем требуется для внутреннего рынка и экспорта. Стоимость крупы в магазинах составила 85,5 рублей за килограмм. Первоначальный взнос по ипотеке в Москве вырос почти вдвое за 3 года. Нужная для получения кредита сумма увеличилась на 60-80%. Для двушки в новостройке теперь нужно около 5,5 миллионов рублей. Откладывать на такую сумму всю зарплату придется больше года, подсчитали аналитики рынка. При этом проценты по кредиту могут составить еще примерно 45 миллионов рублей. Из Москвы запустили регулярные рейсы на остров Фукок во Вьетнаме. Они будут выполняться с 15 октября 2 раза в неделю. Самолеты из Москвы будут отправляться по четвергам и воскресеньям из Шереметьево. Вьетнам – одно из самых популярных направлений российских туристов. Спрос отечественников на отдых там вырос на 50%. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

одиночестве хочется побыть в понедельник, согласитесь. Но никак не в пятницу, тем более, когда дело ближе к обеду. Вот, кстати, в пятницу за обедом обязательно нужно не в одиночестве идти, потому что именно в пятницу за обедом, когда идете с коллегами, рождаются очень интересные планы на вечер. Поэтому, ребята, пользуйтесь этим случаем. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели. Иван Соловьев. Это я, Русское радио. Это мы. И, конечно же, вы наши главные герои. И они, любимые артисты. Группа «Рефлексы», Влад Соколовский. Вот так вот продолжим новый музыкальный час здесь, на Русском. Хорошего дня всем.

0: выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Exlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и Jayco. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Купила фитнес-браслет. Теперь знаю, что до холодильника 12 шагов.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Вот так вот бывает, доверяешь человеку, доверяешь. Доверяешь, доверяешь, доверяешь и доверяешь, а потом бац в какой-то момент. А он твое доверие подрывает. Вот так вот, ребята. Хочу, знаете, что вам пожелать? Чтобы на вашем пути встречались люди, только такие, которым можно доверить абсолютно все. Доверить тайну, доверить какое-то дело. Кошку кормить, цветы поливать тоже можно доверить. И пусть таких людей в вашей жизни будет как можно больше. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев, это я. Едем дальше.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: своей шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
4: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
8: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Корона. Топ покупок месяца.
10: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
9: А мода C5. Добавить стиля.
10: JQ J7. Впечатлить друзей.
9: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
16: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Если я сказал, что доделаю беседку, значит доделаю. И не надо мне каждое лето об этом напоминать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: конечно же, умирать не надо. Лучше кто-нибудь сказал бы, вот давай я за тебя сделаю это дело, или там, какое-нибудь еще дело, или давай я для тебя что-нибудь сделаю. Ну, допустим, схожу за чашкой вкусного кофе или за чем-нибудь еще вкусненьким. Вот это более, конечно, приятно и более желательно сейчас. В рабочий-то самый разгар рабочего дня. 13:29, это точное московское время. Кстати, по нам можно сверять часы. Иван Соловьев, так меня зовут. Ребятки, готовьтесь. Бандерас, группа «Фабрика», Ирина Дубцова. Такой ближайший музыкальный план.
1: Я

знаете что, девушки русские, давайте-ка вы оставьте это дело, все самое-самое. Мы-то вам на что? Вот мы готовы на все, особенно сегодня, в пятницу. Давайте вот я сейчас за всех мужчин скажу, устроим вам такое а-ля 8 марта. Мы готовы сегодня, ну, я не знаю, порядок в доме навести, готовы? Да, я думаю, да. Ужин приготовить? Ой, вообще можем. Посуду сами помоем, а вы свои вот ручки на маникюренные побережете. Договорились? Договорились. Надеюсь, парни на меня не в обиде. Бандерас появляется в нашем эфире. Иван Соловьев, а так меня зовут. Скоро Александр Панайотов с новой песней и Настасья Самбурская также появится здесь в эфире Русского радио. Хорошего нам всем дня.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix. Со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент. И 100% кэшбэк каждому.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на Jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Гипермаркет «Офис Мак».
6: Звонок для учителя.
7: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
5: Экономтес «Офис Мак».
0: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
8: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
0: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
10: Категория 16+.
11: Отдых – это когда устаешь в красивом новом месте. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

Я, друзья, тоже приглашаю вас полетать. Давайте полетаем на крыльях стола заказов на Русском радио. Начнем в 14.00. После выпуска новостей приглашаю всех принимать участие. К тому же стол заказов непростой. Стол заказов с подарками. Это очень круто. Заходите в мессенджер Макс, находите нашу группу Русское радио. Сейчас опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях оставляйте приветы, поздравления и пожелания. Меня зовут Иван Соловьев. Отличного дня!

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черноморавто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Черноморавто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: Тупой. Да я просто смеюсь последним.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
5: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев лично связался с матерью девочки, которая нарисовала смешариков на резиновом покрытии детской площадки в городе Болохове. Он выразил семье поддержку. Инцидент получил широкий резонанс после того, как местные власти расценили творчество девочки как порчу имущества и вандализм. Ребенку угрожали уголовным делом. В итоге за семью вступились сотни неравнодушных россиян, глава региона и уполномоченные по правам человека Яна Лантратова. Она заявила об успешном разрешении конфликта. Новый налоговый вычет появится с 1 сентября. Россияне смогут оформить возврат денег за долгосрочные сбережения. Новая мера позволит вернуть часть НДФЛ суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года. Вернуть уплаченный налог можно с суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год, а при оформлении договора в пользу детей лимит увеличивается до 500 тысяч. Участники дистанционного электронного голосования на выборах депутатов в Госдуму смогут стать победителями розыгрышей программы «Миллион призов». Для этого необходимо проголосовать онлайн на mos.ru или с помощью терминала электронного голосования на любом избирательном участке столицы с 18 по 20 сентября. Призовые баллы можно обменять на скидки в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах, на билеты в столичный музей, а также пополнить ими баланс карты «Тройка». Кроме того, их примут в виде взноса благотворительной организации. Матчи Кубка России будут транслировать в странах Южной Америки. Российский футбольный союз и цифровая платформа eSport заключили соглашение. Сумма контракта не уточняется. Эксклюзивные права будут распространяться на Аргентину, Боливию, Бразилию, Чили, Колумбию, Эквадор, Парагвай, Перу и другие страны. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Да, ребята, по пятницам стол заказов любой. Ночной, дневной, вечерний просто трещит по швам от ваших приветов и особенно от ваших поздравлений, потому что сегодня такой день. Ну да, такой день. Мне одна подписчица сегодня задала вопрос у себя в кулинарном канале. Ну, как, что вы там на завтрак едите, как дела? И одна пишет, ой, не завтракала, только вода. Сын женится сегодня. И волнуюсь очень сильно. Так что, ребята, вот все, кто сегодня выходит замуж, кто женится, их родители, родственники, друзья, счастья вам всем, здоровья и отличного настроения. Вот в таком духе праздничном мы с вами проведем ближайший час. Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио. Пост опубликован в комментариях. Оставляйте приветы и поздравления. Но начну я стол заказов со звездного поздравления. Мари Краймбрери. Мари сегодня именинница. С днем рождения, Мари, тебя. Ты потрясающая дочь для своей мамы. Ты супер жена для своего супруга. Конечно же, очень крутая мама для своей дочки. Мы тебя обожаем, мы тебе желаем оптимизма, неиссякаемых сил и энергии, творческих порывов. Нам всем с тобой очень-очень повезло, и это взаимно.
3: Мне

0: Огромный привет и хороших наступающих выходных коллегам ЦРОСО Анастасии, Елене, Юле от Гулянас. Привет Лауре и Аделине, Руслан передает. Привет любимому мужу Роману, дочкам Сонечке, Полиночке и Катюше. Ого, большой привет. А также родителям Ирине и Владимиру Батуевым от Татьяны. Привет Русское радио. Привет моей любимой маме Наталье из села Новая, Владимирская область, от Виктории. Иван, добрый день. Хочу поздравить всех слушательниц Русского радио с Международным днем без косметики и макияжа. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, позитива и устраивать себе день без косметики и макияжа. Давать иногда отдохнуть лицу и коже от косметики и макияжа — это полезно, сообщает Виктория из Санкт-Петербурга. Да, мы за натуральность, честное слово.
1: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Автомобиль — это больше, чем транспорт. Это

0: выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели X-Lantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Когда нервничаешь, нужно чем-то себя занять. Я вот мою окна. И мне абсолютно плевать, что обо мне думают остальные пассажиры автобуса.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: моя.
1: Огромный привет всем слушателям Русского радио. Мариша передает, а всем желает хорошего настроения. Привет любимой дочке Мариночке Шевелевой от Ирины. Мы тебя очень-очень любим. Еще и папа присоединяется к привету. Доброго денечка, Наталек пишет. Передаю привет работникам орбиты. Желаю продуктивного дня и хорошего настроения. Привет сыну Алексею. Он дальнобойщик, сейчас в пути. Передает Елена Владимировна. Привет, люблю и обнимаю. Иван, добрый день. Я вернулась из отпуска. Довольная, счастливая, рада вас слышать. В отпуске отдыхала от всего привычного. Ольга Рязанова написала. Ольга, я вас прекрасно понимаю. Я вот 2 недели уже как вернулся из отпуска. И вот это вот приятное ощущение после отпускной у меня уже давно прошло. Поэтому наслаждайтесь сейчас. Наслаждайтесь вот этим хорошим настроением. Привет, в Адыгею улетает поселок Тульский. Мужу Николаю, деткам Богдану, Никите и Филиппу большой привет. И всем прекрасных выходных от Юлии. Привет любимой семье доченьки, Любушке, мужу Илье. Я вас обожаю, ваша Ирина. А мы еще с одним звездным поздравлением. Сегодня день рождения у Ани Плетневой, ребята. Группа «Винтаж». Анечку поздравляем от всей души. Желаем счастья. Вот знаете, она человек-зажигалка. Человек такой, человек-батарейка. Человек-оптимизм. Человек всегда отличное настроение. Рядом, когда с ней находишься, просто невозможно не улыбаться. Поэтому вот мы желаем Ане никогда не терять вот этого состояния классного. Всегда быть в отличном настроении. Всегда, чтобы окружали хорошие люди. Мы тебя любим.

0: если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: Ветровское радио из Саратова. Спасибо вам за классную музыку. Привет любимой супруге Леночке, сыну Славику. Мы сейчас на даче уже слушаем вас. Вячеслав написал: о, я вам так завидую. Вообще завидую дачникам, потому что я сегодня пока еще не на даче. Привет, Русское радио, привет коллегам компании Постнов и Ко, а также любимому мужу Михаилу Каджибаш. Большой привет всем, отличной пятницы. Привет, хочу передать коллегам в Усть-Лабинск, Ольге, Максиму, в службу производственной безопасности. Желаю бензина полный бак, чтобы хватило доехать до самого классного места. И полный бардачок отличного настроения и хороших выходных от Анастасии. По-творчески. Русское радио, ура, ура, ура. Я уезжаю в отпуск на море завтра. Всем, кто едет туда или обратно, хорошей дороги. Привет из Великого Новгорода в Псков, семье Новинюк, семье Бекеш и семье Колдуновых. Поздравляю сына Илью Кириллова с присвоением очередного звания майор. Этот привет в Питер улетает. Вам хорошего настроения и мирного неба над головой. Обнимашки от Елены Кирилловой. Вот сразу чувствуется, человек просто переполнен счастьем. Хочу, чтобы каждый слушатель Русского радио таким себя сегодня почувствовал. Привет детям, сыну Данилушке в Энгельс, дочери Танюшке в Пермь, ну и, конечно же, любимому мужу Женечке. Я очень их всех люблю. Мамочка и жена Ирина, город Краснотурьинск.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: песня на русском.
1: Всем привет, это Юлиан.

0: Татьяна Рудакова и Екатерина Лагунова передают привет родной сестре Юле Воробьевой. Ждем вас в гости, приезжайте скорее, помидоры пошли вовсю. Хочу передать привет магазину «Спецкемпинг», продавцам Анастасии Гришиной, Елене Журавковой. Хочу пожелать им блеска в глазах, удачи в делах и неземного счастья от Светланы, город Егорьевск. Привет маме Татьяне Соболевой, она сейчас работает на даче. Пусть настроение будет прекрасным и погода пусть радует. Сын Денис привет передал. Привет, Русское радио. Желаю удачи своей любимой группе. Девочки, у вас все получится. Все будет хорошо. Любимое Русское радио, хочу весь ваш коллектив поздравить с праздниками прошедшими. Это яблочный и медовый спас. Чтобы у всего коллектива Русского радио было хорошее настроение, солнечного и мирного неба над головой. И привет моей любимой Золовке. Она сейчас возвращается с работы. Передала Лидия. Лидия, спасибо вам большое за поздравления. Привет родителям Оксане и Андрею. Сестренке Василисе большое привет. Едем в машине домой из отпуска, слушаем Русское радио. Дайте-ка нам что-нибудь веселое. Обязательно. Обязательно. Привет городу Реж от Евгении. Привет сыну Данилу Красько из Новочеркасска от Виктории. И с днем рождения, с юбилеем меня, Александр Гуляев просит. А еще привет жене и девочкам моим, Алисе и Маше. Александр, с праздником, с юбилеем. Ну и всех, конечно, слушателей Русского радио поздравляю с тем, что на Русском радио наступает время подарков. Если вы мечтаете оказаться на большом летнем концерте Артура Пирожкова, а вы мечтаете, концерт состоится 28 августа в Москве. И если хотите лично пообщаться с артистом накануне выступления, бегом, ребята, в эфир. Первому, кто дозвонится вот прямо сейчас, в эту самую секунду, я подарю два приглашения и эту эксклюзивную встречу. Набирайте номер телефона 8-495-995-105,7. Удачи!
1: Стол заказов на Русском радио.

0: подарков на русском радио.
1: Это все она. Самая первая дозвонилась до нас Татьяна из Москвы. Татьяна, добрый день.
2: Здравствуйте,
1: я вас поздравляю. Да, я вас поздравляю с тем, что, во-первых, вы дозвонились. Во-вторых, я вас поздравляю с пятницей и с теплой пятницей. В Москве сегодня погода чудесная. Ну, рассказывайте, как проводите день?
2: День проходит замечательно, мы едем сейчас с ребенком в поликлинику, но это все ерунда. Я очень рада, что я дозвонилась, очень было много попыток. Артур Пирожков чудесный музыкант, очень рада буду встретиться с ним лично. Ой, Ваня, вам огромное спасибо за такое.
1: Вот я обожаю наших слушателей, я еще ничего не сказал, а Татьяна уже счастлива и рада. Ну ладно, давайте, я чуть попозже, конечно же, озвучу, что вы в подарок получаете от Русского радио, но привет и кому будут, передавайте привет, все-таки 100 заказов.
2: Привет передаю, да, конечно, обязательно всем тем, кто меня узнал, своим подружкам, девчонкам, Иришке большой-большой привет, вот, сыночку, который рядышком сидит вместе со мной, кричит от восторга, ну и всем слушателям Русского радио.
1: Супер, спасибо. Ну что, Татьяна, все, не буду больше томить, получаете в подарок от Русского радио 2 приглашения на большой летний концерт в Москве 28 августа, концерт Артура Пирожкова.
2: Здорово, спасибо.
1: Но смотрите, самое главное, накануне выступления, вот прямо здесь, в нашей студии Русского радио, вас ждет эксклюзивная личная встреча с Артуром Пирожковым. Это будет незабываемо, понимаете? 2 дня подряд вы будете наслаждаться обществом любимого артиста. Еще раз я вас поздравляю. Ну и всем слушателям Русского радио желаю хорошего настроения.
0: Время подарков на Русском радио. Выбирай.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Бухгалтерия ЭТК «Электрик Ростов-на-Дону». Мы просто лучшие, Лилия сообщает. Поздравляю любимого мужа Ивана Шафаростова. С годовщиной свадьбы. 16 лет вместе. Люблю тебя и наших деток. Настюшку и Ромашку. Спасибо тебе за все. Ольга поздравила. Ольга, ну и вас тоже, конечно же, с годовщиной свадьбы. Привет любимой семье. Мужу Андрею, детям Ксении, Алине и Артему. Ваша мама Сельбиша. Привет, Майкоп. Всем мирного неба над головой, желает Юля. Привет, любимой собачке Астре. Пожалуйста, передайте. Айси написала. Гав-гав-гав, передали. Русское радио. Хочу передать привет работникам ООО «Форест Пром Групп», город Реж. Все будет хорошо. Алена Шведова сообщает. Ну, естественно. Русское радио, спасибо вам за все. Спасибо за музыку. Спасибо за шикарное настроение. Привет, любимая супруге Леночке, сыну Славику. Мы сейчас на даче, слушаем вас. Привет, Русское радио. Привет коллегам компании «Поснов и Ко». А, это я уже передал. Это же прям на рекламу. Пост похож какой-то. Доброго денечка. Привет передаю дорогой любимой подруге Оксанке. Оксана, сегодня пятница. Ты же не забыла крупными буквами? Ну, наверное, Оксана не забыла. Привет улетает в город Усть-Лабинск коллегам Ольге и Максиму. А, что-то я уже по второму кругу пошел. Ладно, привет маме, Татьяне. Привет любимой жене Ольге. Она сейчас на даче замариновала шашлычок и ждет меня с работы. Ой, прекрасный план на вечер. Слушайте, вы большие молодцы. Хочу поздравить с днем рождения дорогую, любимую свою подругу Марину Неботину. Желаю ей крепкого здоровья, настоящего женского счастья и чтобы все в ее жизни было хорошо. Ну и давайте, ребята, уж простите, не все сообщения я успею сегодня прочитать. Давайте финальное на сегодня, но вы не переживайте. У нас еще 2 стола заказа впереди. Нет, не 2, а 1. В 22.00. Вот так вот по пятницам работать. Финальное сообщение. Привет компании «Вектор Групп», город Воронеж, отделу КРО от Марины. Все, ребята, все. Спасибо вам за ваши классные, добрые, теплые сообщения. Всех обнимаю, всех люблю, всем музыки.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черноморавто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Черноморавто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: Мужей нужно искать не на сайтах знакомств, а на сайтах по трудоустройству. Вопросы те же, а вот резюме и фото реальные.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Срок, за который можно добровольно погасить долг после получения постановления судебного пристава, предложили увеличить. Сейчас на это отводится 5 рабочих дней. Уполномоченные по правам человека Яна Лантратова считает этот срок недостаточным и предлагает увеличить его до 10 дней. По ее словам, даже при своевременной оплате перевод может задержаться из-за банковских проверок или обработки данных. Законопроект уже направлен в Федеральную службу судебных приставов для отзыва. Страховщики на 10% чаще стали выдавать направления на ремонт авто по ОСАГО в этом году. Об этом известием рассказали в Центробанке. На фоне дефицита запчастей и долгих сроков доставки деталей в 2022-м страховщики почти перестали ремонтировать машины по обязательной страховке. Вместо этого они компенсировали ущерб деньгами, которых часто не хватало для восстановления авто. Однако сейчас доля ремонта начала приближаться к досанкционному уровню. Герой России Евгений Подобный позитивно оценил отмену решения о штрафе для волгоградского фермера, стрелявшего из ружья по вражескому беспилотнику. Накануне областной суд пошел навстречу общественному мнению и поправил своих коллег из нижестоящей инстанции. Военкор разделяет позицию тех, кто уверен, в таких ситуациях люди заслуживают не наказания, а благодарности. Применять личное оружие в условиях террористических атак можно и нужно. Как подчеркнул Подобный, необходимо резко повышать скорость адаптации к изменениям в обстановке. Россиян ждет кровавая луна. Почти весь диск станет красным во время затмения 28 августа. В этот момент более 90% лунного диаметра окажется в тени Земли. Это произойдет около 7 утра по московскому времени, сообщили в московском планетарии. Общая продолжительность затмения составит 5 часов 38 минут. О развитии событий менее чем через час. Далее в эфире «Хиты на русском» и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Радио. Иван Соловьев.
2: Вот, читаю, слушайте внимательно. Ваня, привет. Вышла на работу первый день после отпуска. Работы куча накопилось, а я слушаю русское радио, слушаю тебя в эфире, и работа как-то быстрее идет. Олеся Самунина написала: ребята, вот же. Вот для этого мы и работаем здесь круглосуточно, чтобы скрашивать ваши рабочие дни, чтобы делать их легче, проще, веселее, теплее, уютнее, добрее. Поэтому настраивайтесь на русское радио. Устраивайтесь поудобнее. Вообще, встрепенитесь, улыбнитесь. Это русское радио, это Ева Польна уже появляется в нашем эфире. Иван Соловьев, это я. А скоро будет Ханна и группа «Серебро» также появится здесь. Желаю всем хорошего дня.
3: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты

0: выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Мудрости у меня не отнять. Чего нет, того нет.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Как там дальше? Я ли на свете всех милее, всех румянее и белее, правильно? Правильно я помню? Ну, давайте я за зеркало отвечу. Хватит заниматься ерундой, давайте заканчивать работу потихоньку. Ну, так вот, не спеша. И уже, собственно, окунаться с головой по самую макушку в пятницу, в наступающие выходные дни. Я прям предугадываю, чем большинство, ну не большинство, а многие займутся завтра-послезавтра, начнут штурмовать школьные базары, потому что не все еще купили, не все еще готово для 1 сентября. Удачи! Все делайте под музыку русского радио.

0: утра и до вечера. Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Каждая из этих песен для меня абсолютно отдельная история. В этот день я стану к вам еще ближе и расскажу

0: на русском радио.
1: Русское радио в твоем мобильном.
0: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Реклама на русском.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
2: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
3: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
4: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф». Выбор лидеров.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Корона!
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
12: Если взять собаку-терьера и замотать скотчем, то получится скотч-терьер. Рекламная служба русского радио 579-7799.

Боже, как трясет от родного мужчины. Боже, это лучший комплимент, который мы могли бы услышать в свой адрес, правда же? Так что, мальчишки, я желаю, чтобы ваша женщина от вас всегда потряхивала. Ну, конечно, в хорошем смысле этого слова. Вы слушаете Русское радио. Нас, конечно же, трясет, когда ты слышишь свою самую любимую песню в эфире. Дима Билан и Валерия уже появляются, уже здесь, уже вместе с нами. Иван Соловьев, это я. Желаю всем отличной пятницы и отличного наступающего вечера. Yes.

0: Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16:30 и 20:30.
1: И в воскресенье в 11:30 и 19:30.
0: «Крылатая» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Жара – это когда ты выходишь из душа и через минуту понимаешь, нужно идти обратно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

А звездами сейчас сияют те, кто отмечает сегодня день рождения. Есть такие? А ну-ка, поднимите руки. Ой, обожаю, когда вот на работе кто-то из коллег накрывает стол, приносит угощение, ну, именинники, я имею в виду, в пятницу. Вот, можно считать, что вот уже с этого времени пятница превращается в нерабочее время, в нерабочую пятницу. В общем, мы поздравляем именинников, мы желаем вам отличного праздника, веселья, задора, здоровья, конечно же, ну и, конечно, чтобы все у вас было хорошо. А Иван Соловьев, так меня зовут, «Руки вверх» продолжит наш эфир прямо сейчас, но до конца этого часа еще много любимой музыки.

0: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черномор-Авто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Черномор-Авто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Выбрала свадебное платье! Осталось выбрать свадебного мужика.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
5: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Центробанк намерен предоставить россиянам возможность оплаты цифровыми рублями без интернета, пишет РИА Новости. В настоящее время Банк России занимается исследованием технологического потенциала компаний на рынке и изучает опыт других государств. Предстоящей осенью регулятор рассчитывает завершить исследование, выбрать решение, которое больше всего подходит для цифрового рубля. И к другим темам. Росздравнадзор могут наделить полномочиями вести реестр организаций, которые будут проводить обязательное медицинское обследование иностранцев. С 1 сентября вступает в силу закон, обязывающий иностранцев проходить медосмотр в течение 30 дней после въезда в страну, а затем ежегодно. Ранее сообщалось, что медорганизации будут обязаны направлять в МВД и Роспотребнадзор сведения об инфекционных заболеваниях, выявленных у иностранных граждан при оказании медпомощи. После 2 лет снижения стоимость гречки на прилавках снова растет. В середине августа увеличение цены в рознице достигло 11% в годовом выражении. Это объясняется сокращением посевных площадей и падением урожайности культуры из-за засухи на Алтае. Собрано в этом году может быть 800 тысяч тонн гречки, на 50-100 тысяч тонн меньше, чем требуется для внутреннего рынка и экспорта. И о погоде. В ночь на субботу в столичном регионе осадков не ожидается, но заметно похолодает. Температура опустится до плюс 10, плюс 13. Завтра днем сохранится солнечная и сухая погода, однако к вечеру с приближением теплого атмосферного фронта возможны небольшие дожди. При этом воздух снова прогреется до 24 градусов. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости. На ру.

Вот, никогда не буду подниматься на большом воздушном шаре. Никогда не буду и не прыгну, и не буду прыгать в тарзанке. Никогда не сяду в аттракцион, ну, где вот эта, знаете, петля есть. В общем, все такое экстремальное, что нервы щекочет. Не для меня, не мое, как говорила бабушка моя всегда. Береженого Бог бережет. Вот я придерживаюсь этого. Так, постою в сторонке, посмотрю за другими. А так, да, лето мы с вами, конечно, провожаем. Уже скоро встречаем осень. Ай, как быстро летит время, правда же? Иван Соловьев меня зовут, вы слушаете Русское радио. Скоро Сергей Лазарев, а прямо сейчас Влад Соколовский. Я вас поздравляю с пятницей.

0: От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и Джейку. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

Друзья, самое время взять в руки мобильный телефон и прошерстить записную книжку. Но все-таки вечер пятницы, он не за горами, а еще и суббота, и воскресенье. Надо намечать планы, надо подумать, что будем делать, с кем будем делать и где будем делать. Я желаю вам в этом преуспеть. Иван Соловьев, меня зовут Сергей Лазарев. Спасибо за песню. Появляется Елена Север в нашем эфире. Также скоро Ирина Дубцова и Филипп Киркоров. Через пару мгновений. Хорошего всем настроения, хорошего всем самочувствия. Оставайтесь в нашей компании, самой лучшей компании русского радио.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Слава. Признание. Всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на Русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру.
2: Реклама на русском.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Море зовет, волна поет, а мы такие не поедем. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Вот, дорогие дети, когда мама или папа хотят на ваш мобильный телефон установить программу по отслеживанию, где вы находитесь, не сопротивляйтесь. Родители всегда должны знать, где вас искать, в случае чего, где вы находитесь. Это же для вашей безопасности и для нашего родительского спокойствия. Где искать и во сколько? Отличное настроение, скажу я, Иван Соловьев. В 17.00 осталось недолго. Золотой граммофон и Алена Бородина здесь появится в эфире буквально через полчаса. Поэтому будьте в компании Русского радио. Желаю вам отличного настроения и хорошего наступающего вечера.

0: будет хорошо. Реклама на русском.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Камера, мотор, начали!
4: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. Нодлюс.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: А вас тоже бесит, когда начальник пишет «ок» вместо
4: «спасибо, мой хороший, что бы я без тебя делал»?
3: Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минпросвещение скорректирует правила приема детей в школы и детские сады. Изменения предусматривают первоочередное предоставление мест в этих учреждениях детям Героев России и полных кавалеров Ордена Славы, а также детям силовиков и военных, погибших из-за увечья, полученного в ходе СВО. И к другим темам. В Софеде предложили ужесточить правила для пользователей кикшеринга. За грубые нарушения, езду в нетрезвом виде, передачу руля ребенку, созданию реальной угрозы пешеходам, нужно блокировать аккаунт такого пользователя во всех сервисах кикшеринга, считают авторы инициативы. В то же время, по мнению сенаторов, повышать штрафы за небольшие нарушения не следует. Большинство пользователей кикшеринга получали взыскание всего один раз. В Госдуме предложили законодательно ввести выходной 1 сентября для родителей школьников. Авторы инициативы считают, что меру необходимо вводить с учетом сохранения зарплаты. Сейчас мамы и папы вынуждены либо пропускать торжественную линейку своих детей, либо брать отгул за свой счет. При этом они остаются зависимы от решения руководства. Присутствие родителей на торжественной линейке снижает тревожность ребенка, укрепляет чувство уверенности и формирует позитивное отношение к школе как к значимому социальному институту, пояснили парламентарии. Российские фигуристы Мария Фефилова и Артем Валов заняли первое место в танцах на льду на этапе юниорского гран-при в Китае, пишет Регнум. Спортсмены являются победителями первенства России и финала отечественного юниорского гран-при. Это первое международное соревнование для наших фигуристов на арене за 4 года. Ну а прямо сейчас в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Пятницу многие из нас уже не работают. Мы репетируем отдых, потому что впереди 2 дня выходных, и стоит как следует к ним подготовиться, чтобы они снова не проскочили мимо без пользы. Ваши приемники, наушники и колонки играют «Русское радио» в студии Алена Бородина. Я приглашаю вас на 2-часовое музыкальное шоу, которое наполнено исключительными песнями, лучшими песнями нашего эфира, которые выбрали слушатели. Наши слушатели. «Золотой граммофон» он такой. Я предлагаю начинать. Нашу 20-ку сегодня покидает Маша Вебер со своим хитом «Гори». Мы ждем, конечно же, от певицы новую песню. Ну а пока встречаем творческий и дружеский дуэт 2 ярких артисток. 20-е место. Наталья Подольская, Регина Тодоренко. «Подруга».

Двадцатка лучших песен русского радио сегодня была открыта благодаря стараниям Натальи Подольской и Регины Тодоренко. Мы слушали их совместную работу «Подруга». Ну, а я, как всегда, спешу напомнить о том, как вы можете влиять на итоги «Золотого граммофона». Голосовать за песни, которые вам приглянулись, можно на сайте русрадио.ру. Заходите и влияйте сколько душе угодно. Ну, а мы продолжаем наше путешествие к вершине главного хит-парада страны. На очереди 19-я строчка. Здесь серебро. «Мало огня».

0: Ух, жара, борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
1: Дед Мороз, сейчас же лето.
0: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей.
2: Хо-хо-хо. Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moregraimea.ru. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это

0: От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Exlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и Jayco. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Мозг на 80% состоит из жидкости. Мало того, что у многих она тормозная, так некоторым еще и не долили.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио. Все будет хорошо.
3: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: «Золотой граммофон».
1: «Золотой граммофон».
2: Лето еще не закончилось, а осень уже примеряет плащ из последней осенне-зимней коллекции. Не грустим и ценим каждый летний день. В конце августа мы просто обязаны с вами это сделать. На Русском радио продолжается «Золотой граммофон». Вместе мы исследуем главные хиты нашего эфира. Прямо по курсу 18 место. Здесь сегодня приземлился «Бумажный змей», которого, как всегда, запускали Александр Панайотов и Алиса Морозова.
0: Номер 18.

На 18-м месте главного хит-парада страны Александр Панайотов и Алиса Морозова со своей историей о бумажном змее, который, как мы знаем, на упрямую птицу похожий и рвется из рук. Главное, чтобы ему, змею, попался попутный ветер. Впрочем, он и нам с вами не помешает двигаться дальше и подниматься выше. Впереди 17-я строчка золотого граммофона. Сюда, перепрыгнув через 3 ступеньки, добралась Марго. Слушаем ее хит «Мое».

0: на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Привет, я Александр Петров.

0: история.
1: Слушатели Русского радио ждет еще один хит нашей золотой коллекции. Давайте с вами сгоняем в 2020 год, который принес музыканту Артему Качеру премию Русского радио за песню «Одинокая луна». Итак, 25-я церемония «Золотой граммофон». Слушаем хит и поздравляем еще раз Артема с днем рождения.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Информация о классе топлива должна быть указана на информационном табло колонки АЗС в уголке потребителя и в кассовом чеке, сообщили в аппарате вице-премьера Александра Новака по итогам совещания о ситуации на внутреннем рынке топлива. Минэнерго также доложила об исполнении нефтяными компаниями рекомендации по увеличению поставок бензина и дизеля на внутренний рынок. И к другим темам. Сборную России по триатлону допустили до международных соревнований. Исполком Всемирного триатлона принял решение о полноценном допуске команды. Наши атлеты смогут выступать в национальной форме под флагом России, а в случае победы будет звучать российский гимн, сообщил глава Минспорта Михаил Дегтярев. Московские цифровые решения помогают развивать умные города по всей России, от Калининградской области до Дальнего Востока. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Регионы могут подключиться к московским цифровым сервисам с нуля, без привлечения дополнительных ресурсов и мощностей на разработку. Некоторые инструменты стали основой для федеральных решений. В частности, один из таких проектов – «Мособлако». Он помогает ведомствам вести бюджетное планирование, бухгалтерский учет

0: и кадровые процессы. По данным исследования, каждый пятый россиянин считает допустимым публично рассказывать о трудовых конфликтах. 8% респондентов однозначно готовы выносить такие споры в соцсети, блоги или СМИ. Большинство придерживаются противоположной позиции. 54% категорически против публичного обсуждения. Среди аргументов необходимость соблюдать корпоративную этику. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
1: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Лето любят все, но все по-разному и каждый за свое. Кто-то за море и закаты, кто-то за шашлыки и арбузы. Кому-то нужно, чтобы на улице была жара 30+, кто-то наслаждается легким похолоданием и летними дождями. Так или иначе, но у нас с вами есть еще целых 10 дней до наступления осени, чтобы успеть сделать что-нибудь по своему вкусу. Это «Русское радио», меня зовут Алена Бородина. Стартует второй час «Золотого граммофона». И прежде чем мы продолжим путь к вершине хит-парада, я напомню вам, как сегодня все начиналось. 20. Наталья Подольская, Регина Тодоренко открыли хит-парад. «Подруга».
3: 19.
2: Серебро. «Мало огня».
3: 18.
2: Александр Панайотов. Алиса Морозова. «Бумажный змей».
3: 17.
2: На три строчки вверх поднимается Марго. «Мое».
3: 16.
2: Новинка этой недели. «Севиль», «Артика Асти», «Бриллиант».
3: 15.
2: Мари Краймбрери, «Давай не ждать».
3: 14.
2: «Намек на нас» — это мод.
3: 13.
2: Плюс три строчки у Ракли. «Солнце внутри».
3: 12.
4: Если станет грустно, я тебе спою.
2: Анна Семенович поднимается на две строчки вверх. «Если станет грустно».
3: 11.
2: Александр Панайотов. «Улетай».
1: 10 первых.
2: Отгрузили 10 летних хитов, ну а главная десятка «Золотого граммофона» впереди. Ее открывает Татьяна Крутукова, «Алешенька».

На 10-м месте главного хит-парада страны сегодня расположилась Татьяна Куртукова вместе с Алешенькой и Аленушкой. Это прекрасная компания. Остается на этой строчке. Мы с ними прощаемся, ну, примерно на неделю, чтобы узнать, кто сегодня оказался на 9-й строчке золотого граммофона. А здесь Ирина Дубцова и ее история о том, что память — единственное место, где можно потерять что-то, даже не выходя из дома.

0: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-4180. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это

0: От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Женитьба – это не лотерея. В лотерее у вас есть шанс.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

0: Золотой граммофон.
1: Золотой граммофон.
2: Август сбрасывает листья, как старые мысли. Они вроде бы еще зеленые, но уже отказываются держаться на ветках. Ну, а мы с вами держимся, в том числе и потому, что проходили этот этап не один раз и знаем, что справимся. Вы настроились на Русское радио, а мы настроены дарить вам хорошее настроение в любое время года. Продолжается «Золотой граммофон» – смотр лучших песен страны. На 8-м месте еженедельного хит-парада Александра Воробьева. «Привет, моя меланхолия».
0: Номер 8.

0: Вот кто лучше всех готов к осени, так это Саша Воробьева. Она уже давно репетирует. Ее хит «Привет, моя меланхолия» сегодня находится на 8-м месте золотого граммофона. А мы продолжаем ловить последние лучики летнего солнышка в надежде, что с приходом сентября погода резко не испортится и заодно подарит нам бабье лето. О том, как красиво завершать красивые истории, нам споют Анна Асти и Дима Билан. Слушаем хит «Эпилог».
1: Номер 7.

0: Граммофон. На русском радио. Реклама на русском.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция денежной розыгрышной мечты детей с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Была у меня когда-то ума палата. Теперь остался небольшой чуланчик. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

дожди в конце августа, как прощальные аккорды лета. Мы хорошо знаем, что осенью это будут холодные ливни. Ну а пока можно даже выйти на улицу и промокнуть до нитки. Вы слушаете «Русское радио» и «Правильно делайте». С вами Алена Бородина. Мы продолжаем исследование самых крутых песен нашего эфира. Впереди шестая строчка золотого граммофона. С нее мы стартуем в небольшое путешествие на Малиновую Луну. Его для нас организовали музыканты проекта «Моя Мишель».

На две строчки за неделю поднимается в еженедельном хит-параде русского радио «Моя Мишель» со своей песней «На малиновой луне». Но если вы не знаете, как туда добраться, компасы Сергея Лазарева вам в помощь. Да, мы подобрались к пятерке главных хитов нашего эфира, и вы в курсе, что это лучшие песни страны.

образ влюбленных сначала всегда показывает вперед, потом назад, ну, а потом просто крутится и не знает, куда приткнуться. Примерно об этом на пятом месте золотого граммофона нам спел Сергей Лазарев. Мы слушали его хит «Компасы». Ну, а на четвертой строчке лучшие двадцатки страны еще одна известная в любовных отношениях позиция, когда слезы льются без причины. Встречаем группу «Бис» и слушаем хит «Таня, не плачь».

0: На 3 строчки за последнюю неделю поднимаются в золотом граммофоне музыканты группы «Бис» со своим водонепроницаемым хитом «Таня, не плачь». Ну а сейчас нас ждет настоящая трагедия, которую нам представит известная драма-квин, специалист по мощным хитам Лариса Долина. Кстати, победительница прошлой недели. Сегодня ее хит «Последнее прощай» на 3-м месте золотого граммофона.
1: Номер 3.

0: на русском радио. Реклама на русском.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
4: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
5: Гипермаркет Офис Мак.
6: Звонок для учителя.
7: А Офис Мак для родителей. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
8: Экономьте с «Офис Мак».
9: ООО «Офис Мак» АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
10: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс и ya.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
14: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
15: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
16: Топ покупок месяца.
17: Амода C5. Добавить стиля.
18: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
19: Амода C7. Собрать все взгляды.
20: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
22: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
23: В жизни одни люди – чудо, другие – чудики, а некоторые – чудовища. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
0: На русском радио «Золотой

0: будет незабываемая встреча с артистом, который, когда смотрится в зеркало, видит там не отражение, а портрет, не знаю, достойный Третьяковки или Эрмитажа. Это Артур Пирожков. Он все еще самый красивый.
1: Номер второй.

самый красивый, по версии продюсера Александра Ревы, Артур Пирожков, сегодня украсил вторую строчку с золотого граммофона. Ну и теперь это второе место сверкает серебристо, буквально завалены комплиментами в адрес артиста. Ну а на первом месте главного хит-парада страны, благодаря поддержке наших слушателей, оказалась «Жасмин». Плюс 3 строчки за неделю у песни «Какое счастье». Вот уж поистине достойный повод для команды «Жасмин» поднять бокалы и произнести соответствующий тост. За победу в золотом граммофоне, ну и, конечно, за счастье.

0: Какое счастье, именно эта песня привела сегодня Жасмин на вершину лучшей двадцатки русского радио. Мы поздравляем еще раз Жасмин с победой и желаем в этом году получить главную музыкальную премию страны «Золотой граммофон». Если вдруг вы мечтаете увидеть и услышать в главном хит-параде страны свою любимую песню, голосуйте за нее на сайте rusradio.ru. А я, Алена Бородина, говорю вам до свидания. В эфире мы встретимся в следующую пятницу, чтобы вновь разобраться с главными хитами самой теплой, самой солнечной радиостанции страны. Желаю всем прекрасной пока еще летней погоды, радостных встреч и поднимающих настроение песен в эфире Русского радио. Всем счастливо, пока!
1: На русском радио.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черномор Авто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Черномор Авто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. Данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Парламентарии обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой ограничить наценку на товары первой необходимости. Предельная надбавка должна составлять не более 15% от цены закупки, считают законодатели. В Госдуме также отметили, что самый эффективный способ бороться с высокими наценками – введение госрегулирования на потребительском рынке. Два крупных маркетплейса страны с 1 сентября запустят оплату товаров в цифровых рублях, передают РИА Новости. Все системно значимые банки уже готовы к запуску новой формы валюты. Крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей также будут обязаны принимать оплату в цифровых рублях. Цифровой рубль – это третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Также с 1 сентября россияне смогут оформить возврат денег за долгосрочные сбережения. Новая мера позволит вернуть часть НДФЛ суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года. Вернуть уплаченный налог можно с суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год, а при оформлении договора в пользу детей лимит увеличивается до 500 000. В предстоящие выходные погода в стране будет крайне неоднородной. В южных районах европейской части, по информации гидрометцентра, сохранится аномальная жара. Температура окажется на 3-6 градусов выше нормы. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, градом и порывами ветра до 20 метров в секунду. Циклонические процессы принесут ненастья в северо-западные и центральные регионы страны. Наиболее выраженные осадки ожидаются в Ленинградской, Псковской и Новгородской области. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

Вчерашние песни, в отличие от вчерашних продуктов, бывают зачастую гораздо лучше сегодняшних. Вчера. Это Полина Гагарина, только что на русском. Пятница вечер. Одна мысль об этом является лучшим энергетиком. Вот вы посмотрите на коллег. Весь день стонали, что устали, что тяжело им. Пятница вечер и все. Готовы бегом бежать с работы до дома, а некоторые прям до дачи. Я, наоборот, только добрался до эфира. Меня зовут Максим Привалов. Приветствую. Давно не слышались. Был в отпуске, но вернулся. Поэтому всех рад видеть, слышать и чувствовать. Спасибо за выбор в ваших приемниках.

0: Ух, жара, борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
1: Дед Мороз, сейчас же лето.
0: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей.
2: Хо-хо-хо. Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moreкраймея.ру. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Автомобиль – это больше, чем транспорт. –

0: От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Exlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Песню, которую прислала тебе девушка, нужно не просто слушать. Ее нужно анализировать.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

поет про кролика, а сама зайка. Марфа, белый кролик, только что здесь на Русском радио. Познакомились мы лично с этой артисткой. Я очарован, надеюсь, что вы тоже проникнетесь к ней. Ради дополнения ко всем ее достоинствам хочу сказать, что ей всего 16 лет. Вы можете себе представить? То есть у нас в начале пути такой красивый, мощный старт. Желаем ей самой большой, светлой, восьмиполосной дороги в шоу-бизнесе. Пусть у нее все будет хорошо и все получится. Кстати, Марфа совсем недавно была в Китае, только оттуда прилетела, ездила на кинофестиваль, выступала и познакомилась там с Джеки Чаном. Ну, круто. Легендарный артист. По-моему, такое знаковое событие. Я, кстати, тоже лечу в начале сентября в Китай. Не знаю уж, увижу там Джеки Чана или нет, но буду смотреть во все глаза. 19.16, столица, добрейшего вечера. Это Русское радио. Полетели дальше.

0: Реклама на русском.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
6: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Корона! Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт – которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
13: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
14: Все загорают на морях, океанах, озерах. А я что? Я на солнечную сторону в автобусе сажусь. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: просто песни это назвать невозможно. Это целый романс. Стас Пьеха, «Мама», только что здесь на русском. Я, кстати, вычитал, что слова к этой песне написал там сам Стас Пьеха, но он вдохновился творчеством и одним из стихотворений азербайджанского поэта, которого зовут Фихрет Гаджа. Очень проникновенная песня получилась, да? Так что, если есть возможность, обнимите, позвоните, навестите маму. Песню ей включите в конце концов, ей понравится точно. Дальше и мамам, и папам, и бабушкам, и дедушкам, и всем остальным членам семьи мы найдем, что посвятить. Это «Русское радио», у нас много музыки и вся любимая. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Хочу представить вам Нюшу, вместе с ней будет Чинконг. «Непогода», надеюсь, это не прогноз.
1: Полгода, плохая погода, полгода, совсем никуда.

0: Реклама на русском.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на comtogeta.t2.ru.
6: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.

0: исключительно.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная

0: Офис-маг. Офис-маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Конфеты.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Положительная сторона маленькой зарплаты – низкая вероятность погибнуть на горнолыжном курорте или быть съеденным акулой, упав с яхты. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
6: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Ночь.

он, волшебный ключик от любого танцпола. Андрей Губин, «Ночь» на русском радио. Вот где бы эту песню ни поставили? На даче, когда там немного людей, или на большой вечеринке, когда сотни на танцполе. Неважно, все в едином порыве будут отдыхать, отрываться, прыгать, танцевать и получать удовольствие. Этим и нужно заниматься, особенно в пятницу вечером. Вообще, пятница – удивительный день, да? До обеда вроде как рабочий, а уже ближе к вечеру, ну, 100% выходной. 19:45 в столице. Отдыхаем вместе. Это «Русское радио». Здесь по-прежнему Максим Привалов. Дальше слушаем.

0: Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черномор Авто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Черномор Авто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Люблю вести ночной образ жизни. Особенно поспать.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Власти в очередной раз заверили, что необходимости в мобилизации в России нет. На этот раз заявлением выступил представитель нашей страны при ООН Василий Небензя. Он отметил, что подобные меры не планируются и не ожидаются. Ранее на тему возможных мобилизационных мероприятий также высказались зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев и депутаты Госдумы. И к другим темам. Минстрой предложил установить показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья для разных регионов страны на четвертый квартал года. Самая высокая ставка в Центральном федеральном округе планируется в Москве – 229 тысяч рублей за квадратный метр, что на 8 тысяч больше установленного показателя в третьем квартале. Самая низкая – в Тамбовской области – 76 тысяч. Проезд по Садовому кольцу в Москве будет закрыт для автомобилистов в воскресенье на время проведения большого фестиваля бега. С полуночи до окончания мероприятия на всех участках ограничений, то есть по часовой стрелке от Баррикадной до Зубовской улицы, по всей протяженности Садового кольца будет запрещена парковка, сообщили в Дептрансе. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и обращать внимание на знаки. Последним днем лета в столице официально станет ближайший понедельник, сообщают синоптики. Со вторника температура будет постепенно снижаться, погода начнет готовиться к осеннему сезону. В столичный регион придет холодный атмосферный фронт, так что в Москве посвежеет. При этом выраженность погодных изменений должна быть слабой. Столбик термометра в среднем будет показывать до плюс 22-25 градусов. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Максим Привалов и ваша любимая музыка на русском радио.
0: Новости. Новости. На русском.

Пятница – это мое любимое и мое привычное время. Перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Хотел сказать, что принимаю за работу, засучив рукава, но я в футболке. Нечего засучать, значит, с рукавами проблема. Вот вечер я желаю вам беспроблемного. До полуночи будем вместе. Обязательно устроим русский старт, вечерний стол заказов и послушаем море любимой музыки. Так что всем привет. Оставайтесь на русском радио, и все точно будет хорошо. Группа «5 утра», не даст соврать. «Солнечные зайчики» на русском.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

сейчас прям как топливо на заправках. На расхват Мия Бойко. Снова дождь только что здесь, на Русском радио. Кстати, в рамках русского старта сегодня будем премьерить новую песню этой артистки. Название совсем не скромное. «У меня все есть». Ну что ж, мы рады за нее. Ну, конечно же, речь не про материальные какие-то блага. Речь про любовь, родных, самообладание. Хотя не знаю, не буду спойлерить. Сегодня в 23.00 услышим сами за час до полуночи. Как всегда, по пятницам примерим новую музыку. Пока же музыка не новая, проверенная годами, любовью миллионов и очень-очень любимая. Артур Пирожков, Хабиб, Мари Краймбри скоро, но сначала корни на русском.

0: За час до полуночи. Русский старт. С Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Александра Белякова. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском.
1: Если хочется зевать, утром выходные.
0: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: крутая музыка.
1: И все это...
0: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
5: Категория 16+.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
9: Если ситуация кажется безвыходной, может, вы просто ломитесь в дверь с надписью «На себя»? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.

Это ключевое слово. Поэтому не откладывайте. Если нравится песня, не откладывай на потом. Голосуй прямо сейчас. Но прямо сейчас у нас лето. Оно продолжается и на календаре, и в музыке. Группа Чили. Лето здесь, на Русском радио. Все будет хорошо. И даже лучше. Лето.

Как судьба моя судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Нефтяные компании выполнили рекомендации по увеличению поставок бензина и дизеля на внутренний рынок. Как сообщили в Минэнерго, компании смогли увеличить поставки, в том числе за счет наращивания импорта, выпуска в обращение топлива экологических классов К2, 3 и 4. Имеющиеся ресурсы необходимо равномерно распределить между регионами, подчеркнули в ведомстве. В Госдуму внесли законопроект об ответственности за управление автомобилями и мотоциклами с глушителями, а также за продажу и установку такого оборудования. Речь об элементах выхлопной системы, усиливающих звук мотора. За первое нарушение предлагается штраф 100 тысяч рублей, за повторное – конфискация предмета правонарушения на 90 суток. В случае третьего нарушения предусмотрены обязательные работы до 100 часов. В Минпромторге ответили на предложение обязать кафе и рестораны наливать воду бесплатно, посчитав идею нецелесообразной, поскольку ее воплощение приведет к росту цен в отрасли. Однако в ведомстве разработают рекомендации на этот счет. Предприятия общественного питания при наличии технической возможности могли бы обеспечивать потребителей бесплатной фильтрованной водой. Во всех российских школах планируют ввести новый внеурочный курс «Искусственный интеллект» и «Информационная безопасность». Занятия должны начаться во второй четверти нового учебного года, сообщили в Минпросвещении. Курс будет посвящен сразу двум направлениям – работе с технологиями искусственного интеллекта и безопасному поведению в цифровой среде. Идею предложил учитель информатики Тверской гимназии. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости. На русском.

0: точно знаешь, что магний полезен для сердца. Вот насчет магнита не уверен, конечно, но поверим ей на слово. Сердце магнит – это Согдиана, только что на русском. Начало 10-го, Москва постепенно пустеет, потому что все двинули либо в центр тусить, либо за город заниматься тем же самым. Предпоследние летние выходные, что вы хотите, они обещают быть по-настоящему летние, у синоптиков для нас хорошие новости, и солнце будет достаточно тепло, ну, троекратно тьфу, чтобы не сглазить. А у меня для вас любимые песни, этот прогноз исполнится точно, кстати, через час у нас вечерний стол заказов, привет и поздравления, разные приятные слова, там и поболтаем. Покажешь шепотом, Сергей Лазарев на русском.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

Как там говорится, быть счастливым легко, только дорого. Счастье — это Стас Пьеха только что здесь, на Русском радио. Ну, на самом деле, не зависит счастье ни от чего. Главное, чтобы уметь вот эти моменты счастливые фиксировать. Вот просто с собой поговорить, здоровье присутствует, отлично. Здоровье, близкие рядом, тоже хорошо. Вроде как на работе все ничего, прекрасно. Через пробку проскочили, замечательно. Уметь видеть, замечать и наслаждаться этими крупицами счастья. Не, ну, конечно, может быть, хочется, чтобы они как-то побольше были, повнушительнее. Но что есть, собирайте, храните, приумножайте, копите. И будет вам счастье, как говорится. 21.18, мы неумолимо придвигаемся к вечернему столу заказов. 22.00, привет и поздравления. Разные хорошие, важные, нужные слова. Все это украсит наш эфир. Ну, а в 23 часа, за час до полуночи, мы откроем, распахнем наши двери для новой музыки. Сегодня, кстати, будет очень много премьер, потому что программа была в отпуске, поднакопилась. Ну и, конечно, гостья будет. Так что обязательно дождитесь. Трансляция из студии прилагается.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама на русском.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети/би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Гости, вы есть хотите?
5: Хотите!
4: Так что ж вы домой-то не идете? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Синьориты из группы «Блестящие» только что здесь на русском радио. Чао, бомбина. Ну, регулярно экранизируют жизни то одной артистки, то другой, то одного певца, то другого. Правда, все западных в основном. Ну, иногда и до наших тоже добирается. Ну, кстати, у группы «Блестящие» ого-го, какая биография. Я думаю, что можно что-нибудь такое интересное наснимать. Это с чего вдруг я про кино? Просто мы добрались до рубрики «Афиша». Давайте узнаем, что интересного в кинотеатрах случилось, разразилось на этой неделе. Ну, это вам, конечно, не колобок, не так резонанс, но, тем не менее, есть на что и кого посмотреть.
1: На русском радио «Афиша».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Топ-3 отличных новостей из наших кинотеатров. Первое. Новый «Колобок» продолжается. Сходил недавно с сыном, ему зашло, так сказал. Ну а что ему хорошо, то и мне хорошо. Отличная сказка с шутками для аудитории 6+, качественная анимация, харизматичные актеры. Кстати, сам «Колобок» оказался не таким страшненьким, как в тизерах. Советую.
1: Афиша.
2: Новость номер 2. Легенда о золоте скифов. Семейная комедия для тех, кто уже посмотрел «Колобка». Мальчик Петя, мне уже нравится, расследует таинственное исчезновение артефактов из местного музея, пытаясь при этом впечатлить свою новую знакомую Нину. А третья новость — это мультик «Лидия и всадник». «Всадник тумана». Здесь тоже про похищение, а еще про летающий корабль, туманное море и магию созвездий. Каникулы, кажется, продолжаются. В кино в том числе. Там и увидимся.
1: Русское радио.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио. Реклама на русском.
2: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подпис...

0: 21 по 22 августа 2026 года включительно.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
0: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
3: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. Знаете, если название блюда начинается со слова «ленивый», то из ленивого там будете только вы. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Дима Билан на русском радио. Так устроен этот мир. Ну, вроде как улеглись страсти вокруг шоу Димы. Помните, да, это великая Билановская стена. Ну и вроде как уже у него есть большие планы на следующий год. Обещает, что шоу будет еще более грандиозное и площадку более грандиозную нашел. И чуть ли не два дня подряд будет давать представление. Ну а что? И может себе позволить, имеет на это полное моральное и музыкальное право. Чай вдвоем у нас в конце часа. По-моему, очень хорошая идея. А если пятница, вечер, и у вас как бы настроение соответствующее, можно и не чай, можно чего-нибудь покрепче, и даже не вдвоем, вдруг у вас гости. Давайте, охлаждайте, или наоборот уже открывайте, если охладилось. Ну а прямо сейчас красивая свежая история по названию «Тысячу раз». Это Алиса Морозова. Новое имя здесь, на русском.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму законопроект об ответственности за неисполнение решений оперативных штабов властей в регионах. Граждан предлагается штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам могут назначить до 1 миллиона рублей с возможной приостановкой деятельности. Штрафы могут назначать, например, за нарушение общественной безопасности. Минцифра подготовила правила к обновленному закону о почтовой связи. Одним из нововведений станет возможность информирования клиентов через портал госуслуги и СМС-рассылки. На льготные тарифы могут рассчитывать многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и члены их семей. Стоимость услуг для этих групп будет регулироваться государством. Софеди предложили ужесточить правила для пользователей кикшеринга за грубые нарушения, езду в нетрезвом виде, передачу руля ребенку, создание реальной угрозы пешеходам. Нужно блокировать аккаунт пользователя во всех сервисах кикшеринга, считают авторы инициативы. В то же время, по мнению сенаторов, повышать штрафы за небольшие нарушения не следует. Большинство пользователей кикшеринга получали взыскание всего один раз. Почти 10% компаний страны введут 4-дневную рабочую неделю к концу 2027 года, считают аналитики. Такой формат будет развиваться не как общенациональный стандарт, а как точечный инструмент работодателей. Активнее всего экспериментировать с короткой рабочей неделей будут компании из IT, консалтинга, маркетинга и финансов. Все из-за того, что в этих сферах результат можно оценивать по проектам и KPI. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Максимом Приваловым.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 21 августа, финал лета, дети скоро будут собираться в школу, птицы на юг, ну а вы собирайтесь с мыслями, потому что у нас стол заказов. Можно кому-то что-то приятное через нас передать. Ну, хорошее только, да, и в рамках закона, пожалуйста. 8-916-003-105-7, это номер для сообщений через мессенджеры, отправляя, ставьте подпись. Также заходите регулярно в наши группы, есть группа ВКонтакте и группа в Одноклассниках, они похожи. Они, в принципе, друг друга дублируют. Просто кому-то там удобнее, кому-то там. Неважно. Называются они «Русрадио». Все с галочкой официально. Подтверждено. Поэтому вперед. Там есть пост, в котором как раз про старт стола заказов и сообщается. Вот под ним в комментариях просьба высказываться. Ну, вроде все. Если что-то еще вспомню такое инструкционное, обязательно вам расскажу. Меня зовут Максим Привалов. Это «Русское радио». А теперь вы мне что-нибудь расскажите. А я зачту.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском. Для тех, кто хочет пообщаться, поболтать, есть хороший повод. Давайте его обнародуем. Русское радио, здравствуйте. Водителям и пассажирам такси. Это Нижегородская область, это серебристый Prius 636. Отмечается регулярно, как в таксопарке в нашем эфире. Молодец, Сергей зовут. Хорошей работы, коллеги, пассажирам приятных поездок. Что еще у нас есть? Так, музыка. Это понятно. Из Нью-Йорка нас приветствует Марина. Рада слышать. Хорошего эфира, хорошего вечера. Марина, ну, хеллоу. Ну, здоровского отдыха. Привет. Сегодня хороший день. Я получила награду за многолетний добросовестный труд в честь Дня Республики Коми. Всех с праздником. Спасибо женской консультации и Зульфие Сарбалиевне. Город Сыктывкар. Анна Шарипова. Анечка, мы вас поздравляем с наградой. Не знаю, это просто награда или к ней еще что-то прилагается. Но даже если просто, то это не просто. Ведь это же признание, это стимул трудиться дальше. Доброй ночи, любимое русское радио. Привет, Максим, учителя физической культуры Зимовниковской средней образовательной школы номер 6. Значит, зовут ее Наталья Викторовна Пятницкая. Значит, у этой замечательной женщины хочу попросить прощения. За что? Боже, там длинное такое послание. Ты для меня много значишь. Не хочу, чтобы из-за моей ошибки все испортилось. Желаю счастья и здоровья. Наталья Викторовна, прошу ваши руки и сердца. С уважением, Сергей Д. Ростовская область. Сергей Д. Вот это вы мастер остросюжетных коротких историй. То вдруг я это прощай, то прошу твои руки. Сейчас сердце. Ну ладно, будем следить за вашей историей. Дорогой русское радио, пожалуйста, передайте привет самой любимой маме. Зовут ее Люба. Спасибо, что ты у меня есть. Дочка Маша и Сергей Посада. Еще что? Омск. Привет любимому мужу Олегу, братику Женьке. Тоже привет, с праздником, с Днем офицера. Да, действительно, сегодня такой праздник. Больших звезд на погоны тебе, милый. А также любимой мамульке и сыночкам Илюше и Диме. Поздравляла Маруся. Вечерний стол заказов на русском радио. Ну что, вы знаете, что надо делать? Конечно же, писать и не забывать подписываться. Приветы, поздравления, разные нежные и приятные слова для ваших близких людей. Ждем.
0: Стол заказов русского радио.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А в мои руки летят ваши сообщения в рамках вечернего стола заказов здесь на русском. Он, кстати, пятничный, легкий, летний. Да, понимаю, скоро 1 сентября, скоро осень и прочие отягощающие обстоятельства. Но пока об этом ни слова, ни мысли. Добрый вечер, Максим. Привет бабушке Татьяне в город Шахтерск. Пожелать крепкого здоровья и хорошего вечера. Скучаю, надеюсь на скорую встречу от Егора Полухина. Добрый вечер, с возвращением в эфир, пишет Татьяна. Ну, я в отпуске был, если что. Большой привет родным и близким, особенно друзьям, роднулькам, которые вчера были у меня в гостях. Рада была всех видеть. Добра, счастья, здоровья и мира. С любовью, Татьяна. Добрый вечер. Мы рыбачим в Крыму. Передайте нам привет. Мы сильные. Всем добра. Андрей. Андрей, не только привет, но и хорошего улова. А может быть, даже и улов не надо. Иногда просто это такое медитативное состояние. Посидеть. Поговорить. Природа, погода, небо там красивое, звезды, все как надо. Так, еще что есть. Привет Марине Стекленевой. Так и написано. Надеюсь, я правильно все понял. Там, походу, ничего не исправилось, пока к нам летело. И Наталье Петровне от Людмилки, Русское радио. Здравствуйте. Привет любимому мужу Михаилу. Едем в Пензу за дочкой из Нижнего Новгорода. Ну, не дочка из Нижнего Новгорода, а едут они за своей дочкой как раз в Пензу. Она, видимо, отдыхала там, гостила. Может, у бабушки или что-то такое. Русское радио. Любимая, здрасте. Убираюсь у подружки за тремя котами и собакой-бабакой. Умаялась. Девочки мои едут из отпуска из Абхазии, а я перед их приездом навожу порядок. Надежда, Надя, да вы золотой человек. Ну, еще коротенькое. Поздравить с днем офицера своего двоюродного брата Владимира Чернова. Он живет в Туле. Он настоящий мужчина, офицер. Прошел чеченскую кампанию. Горжусь своим братом. Настоящий мужчина. Поздравить с праздником всех офицеров России. Спасибо за силу, мужественность. Мужчины, вы наша гордость. Любовь из города Волгодонска. Ваши приятные слова, поздравления, приветы, призвания, неважно. Можно отправлять по нашему номеру 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Меня зовут Максим Привалов. Это русский. Русское радио. Стол заказов в разгаре.
0: Стол заказов русского радио.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Как там было? Лети с приветом, вернись с ответом. Стол заказов на русском радио. Отправляйте свои сообщения и ловите их в эфире. Ну, причем не только вы, а самое главное, те, кому они адресованы. Поздравления для родного брата. Значит, зовут его Женя Шевцов. С днем рождения, счастья, крепкого здоровья. Антрацит Краснодон. Вот такой маршрут поздравительный. А, судя по всему, поздравлял Сергей. Добрый вечер, Русское радио. Прошу передать привет Ванечке. Он сейчас служит. Люблю его очень, скучаю, жду песню любую на ваше усмотрение. Просит Катюша. Доброй ночи. Привет родным, деткам Анастасии, Ивану и Семену. Поздравляю Олечку Юрьевну Ситкину. С днем рождения. Всем здоровья, всех благ. Спасибо огромное. Светлана из Димитровграда. Всегда пожалуйста, всегда на здоровье. Вы знаете, что нужно делать. Зайти либо в социальные сети, либо воспользоваться мессенджерами и отправить весточку человеку, который вам не безразличен. С днем рождения своего крестника Евгения Пашкова. Счастья, приятных моментов каждый день. Пусть все мечты сбудутся. Ну, видимо, коллективное, да? Потому что я подписи не вижу. Понимаю, что это то ли крестный, то ли крестная. Дорогое Русское радио, привет любимому мужу Денису Новикову и дочери Даше. Я их сильно люблю, от жены и мамы Татьяны. Еще коротенькое, давайте успеем. Доброй ночи, привет в город Сызрань сестре Лолите Уколовой, моим племянникам, маме Валентине Николаевне Ельцовой. Люблю, скучаю. От Татьяны Смирновой из города Тольятти. Здорово, 8-916-003-105-7. Время бежит, уже половина программы, 22:30 столиц России, а в 23:00 у нас будет русский старт, новая музыка и в гостях Александра Белякова. Дождитесь, а пока продолжим музыкальное разнообразие. Валерия дальше на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов, русское радио. Добрый вечер, добро пожаловать. Рассказывайте, где вы уже доехали или еще в пути, где-то в пробке томитесь. Может быть, за бензинчиком стоите? Так, сходили с дочей в кино, пишет нам. Последние деньки отпуска моего. Провожу как раз с дочей вместе. Большой привет в студию. Привет из Карелии, город Петрозаводск. Всем благ, мирного неба над головой. Значит, Дэн from Карелия и фотоотчет. Доча классная, у нее такое огромное ведро с попкорном, больше, чем доча. Ну, здорово. А что посмотрели? Не знаю, забыл он написать нам. Русское радио, привет. Привет Кристине Дориенко. Прекрасная женщина с большой буквы. Сидит целый день с нашим маленьким сыном. Очень устает, но всегда спокойно. Кристина, ты просто прелесть. Обожаю тебя, твой Саша. Вот, цените, Саша, молодец, понимает. Привет деревне Репище. Это в Беларуси. Оттуда привет Валя. Нам прислала, Валь, получили. Дорогой Русское радио, здравствуйте. Всех офицеров, всех родов войск и служб, силовых подразделений с праздником. Лично отца хочу поздравить. Александра Александровича Лизнова и тестя Георгия Николаевича Данилова с этим днем. Пусть живут и радуют внуков подольше. С уважением, подполковник полиции запаса Дмитрий Сириус Сочи. Ну и вы тоже, пожалуйста, принимайте поздравления. И все люди в звании. Ваш праздник сегодня, День офицера. Ура! Стол заказов на русском. Продолжим через пару мгновений.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: А теперь коротко о погоде. Снеговик мешает косить газон. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 4.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Финальная минута. Здравствуйте, Русское радио. Хочется поздравить наших любимых, мамочку Наташу и папу Евгения, 45-летием совместной жизни. Здоровья им и много лет. Крепко целуем, обнимаем. Марина, Ирина, Матвейка и Керк и Дима. Сообщение прилетело из Лос-Анджелеса. Еще давайте вот такое озвучим. Семье привет. Семье Колесниковых из скутера «Красная» Кущевского района от Виталия Кононенко. Станица Кущевская. Ребята, я всегда с вами на связи, пишет он. Поздравляю себя с тем, что я совсем справилась. А еще с прошедшим днем рождения. Здоровья, счастья, исполнения всех мечт и желаний. Без подписи, к сожалению, но мы вас тоже поздравляем. С собой надо уметь гордиться и радоваться. Добрый вечер. Привет компании, которая уехала отдыхать в солнечное Лоо. Привет Нине Беляковой, Наталье Моисеевой, нашим детям Кристине, Артуру, Маше и Владу. Нашему городу Руза. Мы вас очень любим. Русское радио. Сообщение от Лиды. Лида, вам хорошего отдыха. Здравствуйте, Русское радио. Камиле Ефаровой, молодой стилистке из Уфы. Большой привет. Пожелать удачи на завтрашних съемках клипа. Ее добрый сосед Антон. Ну и прекрасно. Все, стол заказов завершен. Спасибо огромное. Меня зовут Максим Привалов. Я не прощаюсь с вами. В следующем часе «Русский старт». В гостях сегодня ждем Александру Белякову. Придет, разумеется, знакомиться и принесет с собой новую песню. Дождитесь.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Родители могут синхронизировать выплату единого пособия на нескольких детей, сообщили в социальном фонде. Для этого нужно подать одно заявление на всех в последнем месяце периода, на который назначено единое пособие на одного из детей. При одобрении заявки выплату назначат со следующего месяца. И к другим темам. Два крупных маркетплейса страны с 1 сентября запустят оплату товаров в цифровых рублях, передают РИА Новости. Все системно значимые банки уже готовы к запуску новой формы валюты. Крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей также будут обязаны принимать оплату в цифровых рублях. Эксперты считают, что в основном валюта будет использоваться для социальных выплат, зарплат и госконтрактов. Цифровой рубль – это третья форма российской национальной валюты. Герой России Евгений Поддубный позитивно оценил отмену решения о штрафе для волгоградского фермера, стрелявшего из ружья по вражескому беспилотнику. Накануне областной суд пошел навстречу общественному мнению и поправил своих коллег из нижестоящей инстанции. Военкор разделяет позицию тех, кто уверен, в таких ситуациях люди заслуживают не наказания, а благодарности. Применять личное оружие в условиях террористических атак можно и нужно. Как подчеркнул Поддубный, необходимо резко повышать скорость адаптации к изменениям в обстановке. Первый в стране нейросетевой кинопоказ пройдет 29 августа на одной из площадок в Московском парке Горького. Зрителям покажут ролики, знакомые по соцсетям. Цветы, фрукты, овощи и другие продукты будут выяснять отношения и вместе преодолевать преграды на большом экране. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Русский старт» с Максимом Приваловым.
0: Новости. Новости на русском. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт. Русский старт. С Максимом Приваловым.
2: Мы вернулись из отпуска. И я, и «Русский старт». Поэтому по пятницам путь в нашу студию проложен для молодых артистов и самой новой музыки. Сразу напомню вам про трансляцию. Она не только в приемниках, но и на сайте русрадио.ру, а также в нашей группе ВКонтакте. Подключайтесь, а я пока премьеры проанонсирую. Мы собрали на этой неделе приличный урожай новинок. «Дважды папа» Сергей Лазарев, который, как и многие родители, вероятно, дожидается 1 сентября, представит новинку «Как дети».
3: Yeah.

0: Новая перелетная песня под названием «Журавли, журавли в планах».
1: Принимай меня близко к сердцу.
0: Миа Бойко обнародует свою финансовую декларацию. «У меня все есть», заявляет певица. Рады за нее.
2: У меня все есть, красота небес, уверенность в себе. У меня все есть.
0: Также мы сегодня познакомимся с мамой Моны. Миша Марвин чистосердечно признается нам в чем-то.
3: После тебя, если честно, нет аппетита у моего сердца.
0: Ну и, наконец, новая песня, которую лично представит гостья «Русского старта». Сегодня в моей студии Александра Белякова.
4: «Русский старт» на «Русском радио».
0: Вот он, мой повод не засиживаться в отпуске, а вернуться пораньше. Красавица, я бояшка, Александра Белякова на «Русском радио», в «Русском старте», в нашей студии. Здравствуй, Саша.
5: Здравствуй, Максим. Я очень рада сегодня быть здесь. На самом деле, это приглашение прям... Спасибо большое. Я очень его ждала и очень мечтала об этом.
0: Ну, это совершенно
5: вселенная,
0: взаимно.
5: Вселенная услышала, да.
0: Совершенно взаимно. Наша встреча должна была случиться рано, поздно. Это да, не важно. Главное,
5: да,
0: что она произошла.
5: Да,
0: так, для тех, кто не знает, друзья, Александра Белякова, артистка, которая прошла, как это называется, горнила всех практически этих конкурсов.
5: Вокальных шоу,
0: ты
5: да.
0: Ты в «Голосе» блистала, и «Ну-ка» все вместе покоряла, и на Евровидение, прости господи, к ночи помянутым съездила. Ну, правда, не сама индивидуально пела, а в команде Полины Гагариной,
5: да,
0: правильно?
5: Да, да.
0: В общем, чего ты только не делала. Скажи честно, устала, хватит, или по-прежнему готова вот доказывать, что ты не просто так под этим солнцем шоу-бизнеса?
5: Ну, наверное, от вокальных шоу немножечко устала. Но в целом есть еще порох в пороховнице. Доказывать, наверное, да, уже не хочу ничего ни себе, никому. Я уже думаю, что я доказала. Вот. Но, конечно, место под солнцем хочется, хочется свое, да. И хочется уже авторскую музыку, чтобы больше знали и слушали. Вот. И чтобы относились уже ко мне не как кавер-певица, а как уже к единице.
0: Я почувствовал твою боль, потому что много хорошо поющих артистов. Ну, потому что зарабатывать надо. Понимаешь, кушать хочется, ипотеку платить надо, начинают гастролировать в рамках кавер-бендов. То есть ты тоже много лет этому посвятила?
5: Да, уже, наверное, лет 11-12 я в этой индустрии, в ивент-индустрии. Вот. Мне все это нравится, это все классно. Я очень люблю петь кавера, но уже хочется, правда, вот, чтобы у меня уже приглашали со своими песнями, потому что у меня их уже много, и есть реально хиты, которые просто вот многие не слышали, и они не дошли до тех самых нужных людей, просто они должны их услышать.
0: А вообще, сколько лет, вот с какого момента ты ведешь свою музыкальную карьеру? Вот типа певица, это я почитал, что ты там с раннего детства, какая-то милая история,
5: я,
0: про дачу.
5: Да.
0: Но это как бы неосознанно, да? Вот так
5: неосознанно.
0: Вот прям, чтобы...
5: Ну, наверное, после «Голоса». Скорее всего, когда меня уже узнали люди во всей нашей большой стране, уже какая-то началась востребованность, какие-то приглашения, уже даже само ощущение себя, оно изменилось. То есть я начала уже, да, я молодец, я была в «Голосе», уже хоть есть что-то сказать, потому что для многих людей это, ну, это вау, особенно там в регионах, ты была в «Голосе», но это просто... Это
0: а какой сезон был по счету?
5: Это был второй сезон.
0: Ну, это реально
5: самый
0: вау!
5: Сильный и самый крутой, и самый смотрибельный, кстати, да.
0: Знаешь, почему вау? Потому что сейчас уже, когда там 22-й или 122-й, уже думаешь, господи, уже кто только не был в «Голосе», а вот тогда это действительно было круто,
5: это
0: да?
5: Было
0: попасть,
5: очень круто.
0: Пробиться. О, ну да, действительно. То есть это 2000...
5: 13-й, наверное,
0: год,
5: да,
0: да,
5: по-моему.
0: То
5: да.
0: есть у тебя уже как бы 13 лет. Получается.
5: Так, 13 или 14, если честно, я уже плохо помню.
0: Ну, не важно, но, в общем, больше 10 лет.
5: Больше 10 лет, да.
0: Класс. То есть за это время ты не только пела чужую, но и работала над своим материалом.
5: Да, да, вот тогда уже начались мои авторские композиции. Возможно, за 10-11 лет не так много их появилось, честно говоря, могло быть и больше, но очень много сил, энергии как раз забирала вот каверовая вся эта история, бэнд. Вот, и поэтому, ну да, на самом деле, вот альбом не так давно вышел, первый.
0: То есть это вот типа десятилетний труд.
5: Ну да.
0: Пластинку.
5: Наверное, да, я вот, ну, наша вот эта идея, как раз, наверное, это такое, знаете, как вот момент вот этой проделанной работы хочется увидеть, поддержать и вот сказать, вот, посмотрите.
0: Ну да, покажи в камеру, ребята, Саша пришла с альбомом.
5: Какую камеру
0: покажу? 10 лет пела. Сколько песен там? 10, по-моему.
5: Здесь 11 песен, но на самом деле это не все выпущенные песни. У меня также есть дуэт Саши Панайотова, у меня еще есть песни.
0: С Димой, по-моему, Биланом, нет?
5: С Димой нет. С Димой мы просто пели его песню «Мечтатель». У нас была такая коллаборация.
0: Понятно.
5: Невыпущенная, да. Но, да, здесь 11 песен, но их гораздо больше. Угу. Просто мы
0: молодец,
5: решили...
0: Молодец, что уговорилась, а то скажут, у КПД у артистки за 10 лет 11 песен спела. И два ремикса при этом.
5: Нет, еще есть песни, но просто они не вошли в альбом. По концепции и по вот этой вот как бы линии, которая есть между песнями, ну, они там не зашли, в общем.
0: Мы обязательно поразглядываем пластинку, но пришло время примерить новую песню. Называется «Я уйду сегодня». Она есть на этом альбоме?
5: Да, да.
0: Так она старая или новая?
5: Она уже, ну как, ей, наверное, уже год.
0: Год, но выпущена только сейчас, получается.
5: Но нет, она выпущена была и до этого, но она вошла в альбом. Ага. Я считаю, что это просто самая хитовая песня со всего альбома, и, ну, я ее очень люблю, вот. И она прям...
0: И она уже прям звучит. Давайте устроим премьеру, после этого продолжим разговор. «Я уйду сегодня», Александра Белякова, премьера на русском.

0: ведь только пришла, уже куда-то собирается. Я уйду сегодня, Александра Белякова здесь, на Русском радио. Ну, с премьерой, дорогая Саша.
1: Спасибо.
0: Эти аплодисменты тебе. Песня, кстати, под номером 5 на пластинке я посмотрел. Пусть это будет счастливая пятерка, пусть ты будешь круглой отличницей шоу-бизнеса. Ну, песня, вот не убавить, не прибавить. Все по канонам, идеально. Я в пару мест прям услышал нотки певицы, с которой ты ездила на Евровидение, Полины Гагариной. Ты говоришь, ну, что делать, тесситура похожа.
1: Ну да, у нас тесситурно голоса похожи, но все равно мы очень разные.
0: Ну, надо думать, да.
1: Талантливые каждый. Ну, Гагарина Полина, конечно же, безумно талантливая. Она номер один, я обожаю ее.
0: Ты думаешь, она номер один сейчас, не Асти?
1: Я обожаю ее творчество. Да все номер один, наверное.
0: Мне нравится твоя вот эта вот, как это называется, аккуратность в оценках.
1: Ну, конечно, не все молодцы, правда. Просто это все вкусовщина, как говорят, да, всем заходит что-то свое. Вот, я всегда, мне всегда нравилась Полина, ее песни, ну, это...
0: Ой, я надеюсь, что и всем понравилась твоя сегодняшняя премьера. Я Александра тоже. Белякова на русском. Включите, пожалуйста, трансляцию, полюбуйтесь на Сашу, потому что скоро у нас дарственный момент. Саша пришла с большой белой коробкой. Сейчас такое время, что и коробка подарок, но нет, в коробке что-то есть. Включите трансляцию. Подожди, сейчас мы уйдем на паузу, а после нее начнем дарить.
1: Да, хорошо.
0: Ну, чтобы люди успели трансляцию включить. Сейчас важный момент. Сайт rusradio.ru и наша группа ВКонтакте. Вырубайте.
2: Русский старт. Включи выходные. Слушает страна.
3: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где я там забью дыхание, набегу, тебя найду и не
2: отдам. Русское радио.
4: И как священную мантру, все повторяю я имя твое.
2: Только любимое.
5: Лучше.

0: Пятница. Русский старт на русском.
1: Ловим ритм.
2: Ловить ритм лучше здесь, в эфире Русского радио. И, конечно, во время нашей трансляции сайт русрадио.ру и наша группа ВКонтакте «Русский старт». Принимаем гостей. Сегодня Александра Белякова, напротив меня Саша. Здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Ну, даже когда мы встретились с собой, я говорю «Максим», ты говоришь «Александра», то есть не Саша, как сейчас модно, да, типа сокращать. Ты чувствуешься Александрой, да? Больше вот так.
3: Да нет, я по-разному себя чувствую, но, видимо, в тот момент я была Александра. Сейчас я уже Саня.
2: Ну, на афише что должно быть написано?
3: Ну, Александра Белякова, да. Ну, наверное, да, не Саша.
2: Хорошо. Так, возвращаемся к приятному моменту. Саша пришла, во-первых, с альбомом. Он называется «2-1=1», да?
3: Да.
2: Понятно, что у тебя все хорошо с арифметикой, но это какая-то любовная там история или нет? Или, ну, ты же понимаешь, что такие вопросы возникнут после такого названия?
3: Ну, да, ты все правильно подметил. Любовная история — это... Ну, конечно, каждый может свои какие-то, да, значения этому всему придавать. Но вообще, не совсем была моя идея назвать так альбом.
2: Тебя заставили?
3: Мне, наверное, не хватило бы креатива, честно говоря, назвать так альбом, но мы просто, у нас были какие-то дебаты, мы не знали вообще, как его назвать, вот, и решили, что все песни, они там про любовь, про те или иные взаимоотношения, расставания, отношения за период, вот, там, 10 лет, не знаю.
2: За отчетный период.
3: Да, да. И, но в итоге равно один, вот как думаешь, равно то, что я одна сейчас, и вот 2-1=1. И главное, что я сама у себя есть. И вот и надо себя любить.
2: Все правильно? Это как-то что-то проработанное в тебе сейчас говорит или нет?
3: Ну, скорее всего, проработанное, да, уже.
2: То есть ходила, сначала страдала, потом ходила с кем-то это на сессии или нет?
3: Ну, честно, нет. Скорее сама. Сама больше много анализировала и много чего переоценивала. Вот.
2: Но расставание оставило какое ощущение? Ощущение, что просто, ну, другой человек нужен, или а вообще никто не нужен, или еще по-разному, знаешь, бывает. Иногда так настрадаешься в отношениях, что думаешь, аллилуйя, дайте одному побыть чуть-чуть.
3: Но если честно, то было и так, но сейчас скорее, наверное, что, конечно, я хотела бы встретить свою судьбу, своего человека. Это очень сложно, но я все равно в это верю, и верю в настоящую любовь. Вот, и в то, что в каждом есть пара на этой планете.
2: Ну, настоящая она какая вот для тебя?
3: Ну, вот настоящая, это когда твой человек вот встретился.
2: Ну,
3: вот.
2: Как в книгах, как в фильмах, как, ну, у родителей или еще что-то.
3: Ну, скорее, как в жизни просто. Вот бывает, что ты встретил своего человека.
2: А в жизни, знаешь, как бывает? Ого-го.
3: Я знаю, как бывает в жизни, у меня было тоже всякое, но мне кажется, когда есть любовь, люди все проходят, любые какие-то недопонимания, все равно, если есть настоящая любовь, они, в общем, все равно будут вместе, несмотря ни на что. Вот я так думаю. А если не любовь, то вот это все очень быстро и, да, заканчивается.
2: То есть ты неисправимый романтик?
3: Я, ну, получается, что так. Хотя я не очень романтичная. Я такая рациональная.
2: То есть лучше,
3: да,
2: шубу, чем цветы дарить, да?
3: Ну, лучше спросить, что подарить, А-а-а. Чем вот просто опять там ненужную какую-то фигню.
2: Ну, правильно. То есть вот. Ты из тех, кто виш-лист рассылает.
3: Ну, я считаю, это немножко беспардонно там иногда бывает, но...
2: Ну, полезно.
3: Но зато, да, лучше сказать, чем вот, вот это от себя тяну.
2: Мы продолжаем лепить от себя тяну, но сейчас время для очередной премьеры.
0: Русский старт на русском радио.
2: Новая песня называется «Как дети». Это будет Сергей Лазарев. В представлении артист уже не нуждается. Суперзвезда, суперстар. Посмотрим, супер ли песня. Через 3 минуты вернемся.
4: Мы мечтаем.

0: Скорому 1 сентября посвящается «Как дети» Сергей Лазарев на Русском радио, премьера в «Русском старте». Сегодня мы с Александрой Беляковой встретились, обсуждаем новую музыку, ее песни и песни коллег. Как тебе премьера от Сергея?
1: Очень, кстати, добрая песня, мне понравилась. Я прям представляла, как он со своими детишками в путешествиях. Мне так нравится этот контент, когда он с детьми, вот там везде, в запрещенных сетях, можно говорить, в Инстаграме.
0: Нет, это, по-моему, нельзя говорить. Сейчас я скажу, что надо после этого сказать, что компания принадлежит... значит, мета, которая признана в России экстремистской и запрещена. Вот так. Запрещена грамм. Вот.
1: В общем, приятно очень смотреть на Сережу папу. Это прям очень приятная картина всегда для глаз и для души.
0: Папа Сережа.
1: Папа Сережа, да. В общем, песня очень хорошая, очень добрая, очень приятная.
0: Но она вот как раз, мне кажется, для соцсетей написана. Хотя на концертах тоже будет, мне кажется, хорошо. Детки будут идти с цветами, шариками под эту песню.
1: Да, да, да, да.
0: Ну, у него каких только песен нет. Кстати, Сергей Лазарев, вот мы с тобой поговорили, да, как раз за эфиром, ты говоришь, что у вас автор с ним один.
1: Да, вот эту песню сегодня, которую мы запремьерили, «Я уйду сегодня», как раз написал Тимур Ёлчин. Он написал очень много хитов Сереже Лазареву.
0: Песню для Александра, да, которая называется «Я уйду сегодня». А вот эту песню «Как дети», что-то я не нашел, кто написал, но, по-моему, это не Ёлчин, это не его стиль.
1: Ну да, как будто не его стиль.
0: Немножечко.
1: Но кто же знает, может быть...
0: А сама ты пишешь что-то? Ты говоришь, вот я свои песни.
1: А, пишу, да. Ну вот когда есть вдохновение.
0: А вот на этом альбоме есть твои песни? Прям целиком и полностью.
1: «Обернись» — это моя песня, вообще первая песня, которую я написала. Вот. И так, «Мне простить» тоже полностью я написала. И какие-то в соавторстве там. То есть я с чьей-то помощью.
0: Слушай, ну альбом красивый, дорогой, валютный, золотой.
1: Ну, вот мы решили, да, все в таких вот цветах рассвета.
0: А пластинка заказ... внутри какая?
1: Оранжевая.
0: Оранжевая?
1: Как раз, да, такой рассвет. Ну, это рассвет моей карьеры.
0: Оранжевое лето. Ну, слушай, очень красиво. Ну, вообще все стильненько.
1: Да. Не, очень, да,
0: стильно. Да, все стильно. Кто тебе помогает с этим стилем?
1: А, ну, у меня вот появилась команда. У меня есть такой креативный директор. Человек вообще, чья идея была в целом сделать этот альбом. И вообще вот эту всю эстетику немножко нулевых. И все в таких вот тонах. Вот мы решили, что такое все должно быть очень естественное, очень натуральное. Потому что я в целом такая очень, ну, за естественность всегда топлю, за какую-то чистоту, за доброту, искренность, вот это все.
0: Да-да-да, понимаю.
1: Собачки, кошечки. Нет, ну правда, я как бы, вот это вот атрибутика какая-то агрессивная, или когда много всего, это не совсем мое, мне в этом как-то очень некомфортно, вот, и мы решили, ну, в целом, это реально, вот, я вот такая вот есть. Ну, немножко, простите, с чертовщинкой во взгляде.
0: Ну, все нормально. Там пропорция чертовщинки отличная. Я тебя поздравляю, это важное событие, веха. Хотя, казалось бы, сейчас уже не выпускают это, но это важно для тебя прежде всего.
1: Это очень важно, да. Я вот могу теперь это показать и сказать, что у меня есть альбом. Но теперь надо работать над вторым, потому что уже...
0: Ну, у тебя еще 10 лет впереди. Подожди, ты раз в 10 лет решила выпускать.
1: Ну, давай как-то загадаем чуть пораньше все-таки, потому что я уже тоже не молодая.
0: Сейчас намоленное место, сейчас вот все, что загадаешь.
1: Да, да, пускай вот найдутся люди правильные, вот чтобы правильное, в общем, все случилось в нужное время, в нужный момент, и нашлись правильные ресурсы, возможности, люди, и все случилось как можно быстрее.
0: Да будет так, пальцы крестиком. Так, люди пишут мне, а чего она не дарит то, что принесла? Ребята, мы опять про это забыли, заболтались, 3 минуты и подарит. Сейчас новая песня называется «Журавли», Клава Кока и Джонни. Мы ее анонсировали, давайте послушаем. Это вроде как душераздирающий медляк, так что берегите души, будут сейчас раздирать.
2: Русский старт на русском.

0: Ну вот уже вторая песня подозрительно похожа на мировые хиты. Клава Кока и Джонни «Журавли» премьера на русском. Мы тут думали, гадали, на что это похоже. «Dust Till Down» называлась такая песня.
1: Да,
0: у певицы Сия.
1: Но... Да, ну что-то такое.
0: Ну да, пой, ты же все-таки вокалистка-то дипломированная.
1: Я не могу вспомнить сейчас мелодию.
0: Ну похоже, правда? За счет чего? Аранжировки? За инструментов?
1: Ну за счет мелодии, да, и аранжировки. Очень похожа аранжировка, да.
0: А вот у Сергея Лазарева во вступлении я прямо Адель отчетливо услышал. «Send My Love» называлась песня и до сих пор называется. Ну
1: хорошо,
0: видимо, вдохновляются люди.
1: Хорошо, что вдохновляются хорошей музыкой, хорошими артистами.
0: Да, мировыми звездами, как бы есть куда стремиться. Ну что скажешь по поводу дуэта? Вот Клава Кока, Джонни, «Журавли».
1: Ну, неплохая песня. Такая прикольная. Ну, мне нравится творчество Джонни вообще.
0: Второй раз ты бы хотел послушать такое или нет? Или это на 3 минуты достаточно?
1: Ну, наверное, один раз послушал бы. Но мне просто напомнило, да, песню. И поэтому...
0: Каждый раз теперь будет напоминать.
1: Да, да.
0: То есть зачем, если есть оригинал? Ладно, так, друзья, момент важный, которого ждали, особенно мы, потому что я знаю, что в коробке торт. Смотрите, значит, Александра пришла сразу на эфир и говорит, у меня подарок. Но вот по Александре вот есть полное ощущение, что сама она эти тортики не ест, она их только дарит.
1: Нет, еще как ем.
0: Да,
1: я вообще очень люблю поесть.
0: Ну, смотря что.
1: Все, я всеядная, я вообще люблю просто поесть.
0: А где это все? Где? Как ты это сжигаешь? Где ты это оставляешь?
1: Не знаю, пока, наверное, генетика работает.
0: Так, давайте вскрываем коробку, друзья.
1: Как, я вскрываю, да?
0: Да, давай. Ну, ты можешь прям ее поднести, привезти. Смотрите, Александра пришла с альбомом, там такая красивая пластинка, и на торте тоже пластинка, где...
1: Как показать? Ну, если я сейчас... Да, я не знаю. А, ну, наверное...
0: Да видит же, сейчас мы там с нужными планами возьмем,
1: там,
0: все будет.
1: Там вообще прям пластинка, да, название. И очень вкусная начинка. Там что-то манго, в общем, бисквиты.
0: Аромат уже вот до меня доносится, аж. Так, но, коллеги, сейчас к вам обращаюсь. Если он не доживет целиком до завтра, не ропщите, пожалуйста. Спасибо большое. Это очень красиво и креативно. Это очень мило.
1: Спасибо.
0: Да,
1: спасибо.
0: Ну,
1: мы старались.
0: Ты завалила нас сегодня подарками.
1: Да ладно.
0: Сама пришла. Альбом принесла. Новую песню. Торт тоже.
1: Какое событие. Как же по-другому.
0: Ну, событие действительно большое, потому что у тебя вышла новая песня. Называется «Я уйду сегодня». Если вы слушаете не сначала программу, я хочу еще раз напомнить кусочек новинки твоей, чтобы все, так сказать, прониклись. Александра Белякова «Я уйду сегодня» здесь на русском. Кто?

0: Я прям вижу, как ты хочешь спеть. Ну так пой поверх.
1: И пусть так больно, больно в груди. Ты уж прости, но все же я буду первой.
0: Я знаю, как тяжело артистам, когда они слышат песню, которую они хотят подпеть, молчать и делать вид, что этого невозможно.
2: Да, вокалисты любые песни пропевают, это всегда сложно, да.
0: К тому же ты ведь действительно артистка дипломированная, у тебя же есть диплом профессиональный.
2: Ну, у меня музыкальное, да, есть образование, колледж эстрадно джазовый Гнесиных, и у меня еще есть актерское образование, я еще закончила ГИТИС.
0: Так, а что в эту сторону почему не пошла?
2: А вот, не знаю, не пошла. Я снялась в одном фильме музыкальном «Голоса большой страны». Может быть, ты даже смотрел, слышал.
0: Я читал, я готовился к эфиру, посмотрел, что...
2: Вот, ну это вот моя единственная работа. Еще я также вот играла в спектакле в своем дипломном. Первое время чумы мы ставили. И в тот момент я поняла, что, наверное, это не мое. Вот сниматься в кино, это мне ближе, чем в театр. Ну, это, для меня это сложно. Вот. А ну, как-то вот, не знаю, как-то больше в музыку меня, наверное, все равно тянет. И как-то перетянуло меня в музыку.
0: А по кастингам ходила? Помнишь, что это вот ужасное ощущение?
2: Чуть-чуть ходила. И вот, честно, да, я словила такое ужасное ощущение, что, видимо, больше не захотелось.
0: Я тебя очень хорошо понимаю, потому что у меня первое образование тоже актерское. И я помню вот просыпаясь в холодном поту, вот это ощущение, когда ты 105-й в очереди, заходите, быстренько там что-то покажите, до свидания, мы вам позвоним или не позвоним. Думаешь, какой же, ну это суть нашей профессии. В актерской и в певческой такая же, кстати, мне кажется.
2: Да, да, да.
0: Постоянно нравится доказывать, что ты вот что-то стоишь.
2: Да, это тяжело. Я соглашусь полностью, я прохожу этот путь, и чего только не было. Этот тернистый, тяжелый путь.
0: А чего только не было, действительно так. Я вычитал, что тебя даже звали в группу «Мираж».
2: Нет? Это какая-то дезинформация.
0: Дезинформация? Ничего себе.
2: Не, меня звали в разные там женские поп-группы.
0: А я прочитал где-то в этот, в...
2: «Мираж»? Ну, это я не знаю.
0: Нет, ну не в тот «Мираж», где там этот, а в какой-то новый состав или как-то так.
2: Нет, такого не было.
0: Не было?
2: Нет.
0: Ну, значит, что-то приврали где-то.
2: Другие группы были. Конечно, были за жизнь. Много было предложений, но не было такого какого-то стоящего предложения, честно, вот, чтобы я променял свою свободу и свою сольную карьеру.
0: А стоящее это что? Это должен сразу тачку денег привезти или что? Контракт на 10 альбомов?
2: Ну, стоящий... Ну, нет. Ну, стоящий... Но я имею в виду какая-то там группа, но вот в которой бы мне очень хотелось. Все равно я всегда чувствовала себя солисткой. Мне очень тяжело в коллективах. Я прям вот супер лидер, супер сольная.
0: Но в коллективах, когда другие девочки рядом? Или как?
2: Ну, скорее, да. Это, наверное, про девочек больше.
0: То, что ты в группе-то пела несколько много лет.
2: Я люблю девочек. Просто мне тяжело вокально очень часто спеться с людьми, потому что меня очень много. Я очень люблю петь и везде вставлять все всякие там па.
0: Я бы, ну поэтому ты, собственно, это, как и называется, в гордом, красивом, прекрасном одиночестве сегодня пришла как сольная артистка.
2: Ну да.
0: Потому что 2 минус 1 равно 1. То есть самостоятельная творческая единица. Еще одна новая песня, мы ее представляли, называется «У меня все есть», это Мия Бойко. Она вот прям поймала свою волну.
2: Да, да.
0: Вот как этот экспонат у нее случился, и все песни, они...
2: И все в тренде, да, и все супер.
0: Как
2: да.
0: Это, маленький проходик или провозик? Вот сейчас будет такая же песня. Давайте послушаем. А вдруг понравится.
2: Ну, главное, что работает.
3: Не скучаем. Русский старт.

0: Ах, какая молодец, Мия Бойко, у меня все есть на русском радио. Ну, вообще не перерабатывает артистка, потому что песня 1,5 минуты всего.
1: Ну это сейчас, да.
0: Ну сколько смогла, извините.
1: У нее, кстати, вся песня как аффирмация. Вот, и, кстати, ну а что, работает. Вот что будешь там говорить и в космос посылать, то так и будет. У нее все есть. В отличие от некоторых.
0: Ну, смотря что хочешь получить, да. Ты про что? Про финансовую составляющую?
1: Про все. Про финансовую тоже, в том числе. И про какие-то там, не знаю.
0: Ну, ты смогла бы такое спеть? Вот прям с серьезным лицом. У меня все есть.
1: Ну, я нет, потому что, ну, у меня уже какой-то совсем другой бэкграунд. Вообще другая философия. Это будет очень странно из моих уст звучать. Ну, как будто какое-то противоречие полнейшее. Хотя музыкально мне понравился трек. Ну, почему? Он такой легкий, вайбовый.
0: Ну, для рилсиков специально сделанный.
1: Для рилсиков, да. Ну, и как бы в целом он не напрягает.
0: Нет, это все хорошо, но не знаю. Мне кажется, что вот так сможет, ну, каждая вторая.
1: А придумать? Вот тоже.
0: Каждая
1: вот
0: первая нейросеть сможет это придумать.
1: Ну, наверное, вот иногда вот что-то простое как раз очень сложно. Я просто вот на сложной музыке выросла, и мне как раз вот найти вот эту вот простоту, которая нужна народу, очень сложно. Потому что я там слушала с детства Мэрайю Кэри, не знаю, Джорджа Бенсона, Майкла Джексона, да, каких-то таких величайших звезд. И сейчас мои мысли, они тоже очень сложные музыкальные. Если я что-то сама пишу, это очень сложно для, ну, для простого слушателя, для человека, который с музыкой вообще не связан. И поэтому мне очень сложно найти вот эту хитовость, мне очень сложно найти свое какое-то лицо. А вот они находят, молодцы!
0: Слушай, ну я бы поспорил, потому что хитовость — это одно, а вот такая, ну я не думаю, что эта песня будет долго жить, в отличие от там Майкла Джексона,
1: нет,
0: понимаешь?
1: Это да, это какие-то однодневные, вот. Однодневные музыка, я согласна, но да, ну да.
0: Просто вот мы как бы это, трек, который будет в топе 2 дня, и песни, которые будут петь,
1: да,
0: там.
1: Да, мы
0: это...
1: не будем возвращаться как к тем песням, вот там, не знаю, да, старым, мы угу. сейчас постоянно к ним возвращаемся, потому что это, ну, это такое наследие нам оставили, на котором мы выросли, и которые мы до сих пор слушаем и кайфуем только от этих песен. Сейчас у Джексона, да, опять какая волна.
0: Да,
1: и
0: все, после фильма.
1: Да, после фильма опять все вспомнили, все переслушали все эти старые, нереально безумно красивые треки, они сейчас актуальны. Угу. Круто, конечно, да.
0: Ну, это дилемма, да, вот между тем, чтобы завируситься и упроститься настолько, чтобы завируситься, потому что вирусятся именно от что-то очень простое,
1: да.
0: Маленькое, одноклеточное, да, ну,
1: да.
0: Даже из биологии, если. Вирус — это не что-то большое и сложное, это вот маленькая клеточка одна. Либо что-то такое прям в историю, чтобы войти. Я тебе желаю найти золотую середину.
1: Сейчас мало такого, что в историю входит, да. И вот хотелось бы, чтобы мы вернулись к тому времени, когда вот писались какие-то просто большие песни mm-hmm. на века. Может быть, у меня будет такая
0: ну,
1: песня.
0: Ну, мы уже второе желание загадали.
1: Да.
0: Это безлимитно, загадывай,
1: да,
0: все
1: хорошо,
0: нормально.
1: Хорошо.
0: Не гарантируем, так что можно. Мы продолжим разговор через пару мгновений. Русский старт на русском.
2: Русский старт на русском радио. Реклама на русском. Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
4: Не откладывай ничего на завтра. Откладывай на послезавтра. Будет 2 свободных дня. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Ой, это Филипп Киркоров на русском радио. Луиза, кстати, в клипе снималась моя знакомая, моя приятельница Валя Алексеева, которая мисс Россия, мисс чего-то там, мисс Брикс, в общем, настоящая богиня.
1: Очень красивая девушка.
0: Ну, слушай, я могу сказать, что у моей гости сегодня тоже мисс наших сердец Александра Белякова. Включите трансляцию, пожалуйста. Идет она не только в приемниках, но и в группе ВКонтакте на сайте русрадио.ру. Смотри, я вычитал, что у тебя день рождения, правильно, скоро?
1: В сентябре.
0: То есть месяц остался, потому что, по-моему, 22-го у тебя.
1: Да, 22 сентября. Ровно через месяц.
0: Да, ну сегодня 21-е как бы.
1: Ну да.
0: Ну, с натяжечкой.
1: Практически мы сейчас переходим.
0: Что, где, куда, как, с кем?
1: Ой, да если честно, я еще вообще об этом не думала. Я как-то предпочитаю вообще уезжать на день рождения. Но, скорее всего, я не уеду. Я не знаю, может быть, в узком кругу отмечу. Я не сторонник этих пышных всяких празднований.
0: А традиции есть какие-нибудь на день рождения? Обязательно иду туда, делаю то-то.
1: Да, кстати, нет такого. Не знаю, надо, наверное, придумать какую-то традицию.
0: Да не обязательно. Наоборот, так легче жить, не заморачиваться.
1: Ну, я вообще хотела почему-то вот поехать одна в отель. Странное желание такое, знаете, интроверта конкретно.
0: В какой?
1: Ну, в какой-то просто отель, вот побыть одна, и вот в какой-то такой обстановке с людьми, с незнакомыми, и никто не знает, что у тебя день рождения, а ты-то знаешь, что у тебя день рождения. Ну, странная, короче, тема. Это, видимо, возраст уже.
0: Ну, хорошо, что ты об этом рассказала. Это правильно, тебе станет легче. Я понимаю, что сейчас такой период, наверное, да, все чего-то хотят, все дергают, поэтому хочется немножко абстрагироваться.
1: Да я в целом-то люблю вот спокойствие. Я не люблю прям вот это все.
0: Ты знаешь, я в отелях тоже люблю жить. Там кормят, там да. Убирают, там чисто, красиво.
1: Да, но это какая-то смена еще обстановки. Ты
0: конечно,
1: не дома, не в тех, да, вот в стенах, в которых ты привык быть, а ты где-то в другом месте. Ты вот как будто у тебя по-другому душа там отдыхает и тело.
0: Так, ускоримся, отдохнем душой и телом. У нас Миша Марвин еще должен для нас петь, а сейчас будет Мона. Песня называется «Мама». Оценим.
2: Русский старт. Включи выходные.

0: русском радио. Мама. Ну вот ко второй половине песни как-то прониклись мы к ней, да? Такая гипнотическая она немножечко.
1: Да, да, да, атмосферная. Ну и трогательная тема задета такая. Все-таки мамы так всегда переживают за своих дочек, за то, чтобы у них все сложилось и в любви, и в отношениях, и вообще. Поэтому, ну, меня это цепляет, ну, вот именно сама тема песни.
0: Ну, и сделано хорошо. Да, там какой-то сделал. Даже дудук я услышал или что-то такое.
1: Да,
0: ну,
1: что-то такое есть там, да.
0: Ну, в этом стиле у нее есть гораздо более сильная песня, когда «Пока горит огонь».
1: Ну, да, это вообще, да.
0: «Войны-драконы», как так и называется. Угу. Потому что уже тут нечем крыть, уже
1: ну,
0: такой
1: да,
0: хитяра случился.
1: Сложно перебить, конечно.
0: Ну что, последняя песня будет сейчас новая, называется «Если честно». Ну, только Миша Марвин, ты знаешь?
1: Ну, знаю, да.
0: Вот. На мой взгляд, артист пока очень недооцененный. Хотя все у него есть, но должно быть в два раза больше точно.
2: Океан

0: Но полное ощущение, что это Ваня Дмитриенко плюс Holiday Boy. Да, но нет, это Миша Марвин. Новинка, если честно. Сейчас вот этот поп-рок снова в моде. Мне понравилось. Как тебе? Это я спрашиваю мои гости.
1: Ну вот да, что-то очень нестандартное для Миши Марвина. Я бы даже не узнала, возможно, этого артиста по этой песне. Потому что, да, какая-то стилистика такая не его, как будто. Ну и да, мне напомнила вот эта песня. Это не женщина, это да, беда.
0: Беда, никогда. Это группа «Тестостерон». Он песня вот, играет на суфере.
1: Да, и что-то как будто немножко в мелодии есть.
0: Мне кажется, мы с тобой слишком много знаем песен, да, поэтому отовсюду
1: я
0: что-то достаем.
1: Я караоке просто со мной.
0: Так, друзья, мы так хорошо посидели с Александрой, что я и в самом начале сказал: Саша, вот ты не увидишь, не заметишь, как время придет. Я скажу тебе, куда ты, куда, остановись, а ты уже пойдешь. Тебе пора. Давай, на прощание, твоя минутка. Что ты хочешь сказать большой стране о себе?
1: Время, правда, так быстро пролетело. Ну, что я хочу сказать? Я хочу пожелать себе удачи, как бы это нескромно было, потому что я столько раз начинала с нуля, и каждый раз вроде я столько уже в музыке и столько уже в этом бизнесе, но каждый раз нужно вот что-то вот реально доказывать и что-то постоянно придумывать и вот сражаться с этими реалиями, порой очень непростыми. Ну и что хочется сказать? Слушайте мой альбом, слушайте мои песни, подписывайтесь, ставьте лайки. Поддерживайте нас, артистов. Это для нас очень важно, особенно да, для новичков, которые очень хотят все-таки занять, да, свое место под солнцем. И я считаю, что, ну, много очень недооцененных, талантливых людей. Вот. Ну и добра хочется всем пожелать, мира, хочется всем позитива побольше. Сейчас времена такие бывают, настроения у всех разные. Хочется, чтобы побольше было классных новостей, каких-то приятных. Вот. И чтобы мы все были сплоченные, держались друг за друга, помогали друг другу. И, в общем, добро всегда победит зло. Я всем желаю всего самого прекрасного.
0: Счастья, здоровья. Это был «Пламенный монолог» от Александра Белякова. Саша, я тебе скажу только одно. Все приходит к тому, кто

0: умеет ждать. Поэтому все будет, и все будет хорошо. Спасибо. Это «Русское радио». Спасибо. Рад был познакомиться. Мы сохраним трансляцию, сможете пересмотреть и проникнуться. Все, пока. Взаимно. Чао.
1: Пока, спасибо.
0: Да, хороших выходных. Ну и оставайтесь на русском.
2: Каждую пятницу за час до полуночи.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране разрешили людям с ограниченными возможностями здоровья водить грузовики, автобусы, троллейбусы и трамваи. Правительство исключило из перечня медицинских противопоказаний к управлению грузовым транспортом отсутствие кисти или стопы. В Минздраве отметили, что инвалиды могут безопасно водить такие машины из-за современной автомобильной промышленности и технологий. И к другим темам. В российских школах со второй четверти нового учебного года начнут преподавать внеурочный курс «Искусственный интеллект» и «Информационная безопасность», сообщили в Минпросвещении. Также в школах планируется поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России» для учеников 5-7 классов и обеспечение образовательных учреждений едиными государственными учебниками по истории и обществознанию. Сборную России по триатлону допустили до международных соревнований. Исполком Всемирного триатлона принял решение о полноценном допуске команды. Наши атлеты смогут выступать в национальной форме под флагом России. А в случае победы будет звучать российский гимн, сообщил глава Минспорта Михаил Дегтярев. По его словам, это стало возможным благодаря восстановлению статуса Олимпийского комитета России. Сегодня и завтра в столичном регионе ожидается умеренно теплая погода с небольшими кратковременными дождями. По данным синоптиков, резких перепадов температуры не будет. Дневные значения покажут от 21 до 23 градусов. Ночью ожидается от 10 до 12. Уже со вторника регион накроет волна похолодания. Столбики термометров опустятся на 1-3 градуса ниже нормы. Тепло вернется в Москву лишь к следующим выходным. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости. На русском.

0: Ну и давайте этим вечером кусочки льда будут не в сердце, а, например, ну, в коктейле каком-нибудь. Как-никак выходные стартовали, можем себе позволить.
1: На русском радио Тимур Бодров.
0: Да. Доброй ночи, друзья! Вы слушаете русское радио, вы слышите меня. Ну и давайте, будем знакомы. И, конечно, будем музыку слушать хорошую. Тот самый идеальный аккомпанемент для ваших коктейлей, свиданий, дружеских посиделок в час ночной. Пусть все будет красиво. Пусть все будет красиво и кайфово. И, быть может, даже немного глупо. А тему эту далее продолжит елка.

Да, по-моему, эта песня группы «Фабрика» — то, что нам так нужно в эти летние деньки. Последнее — то самое позитивное, легкое, беззаботное. Ну и да, 22 августа уже на календаре, друзья. Не буду говорить, сколько осталось до конца лета, чтобы не огорчать ни себя, ни вас. Но главное — помните. Помните, время еще есть. Сколько? Неделька с небольшим, чтобы осуществить те самые летние планы, что не успели за предыдущие месяцы. Собственно, для чего у нас выходные стартовали? Тем более, компания «Музыкальная приятная» уже имеется на русском радио. Тут вам и группа «Бандерас», и Юлия Савичева, и «Зиверт» прямо сейчас.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Хочу, как медведь. Летом наелся, зимой в спячку. И похудел, и выспался, и мороза не видел. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

продолжу, пожалуй, важную миссию Артика и Асти. Очнись! Очнись, пела Севиль. Очнись, не спи. Это я обращаюсь сейчас к тем, кому в эту ночь, так же, как и мне, спать ну никак нельзя. Кто на посту, кто на работе. Уверен, конечно, у вас есть свой способ взбодриться. Мне вот лично всегда помогает танцетерапия. А сейчас Ева Польна, которая, чтобы не спать, поет в любое время дня и ночи. Собственно, она себя так и называет. Девушка, которая поет. Подтверждение уже в эфире. Это «Гости из будущего» на Русском радио.

Эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: что слушает страна. Иногда я жду тебя, как звезда. Веду тебя. Русское радио.
1: Я сейчас смешной, небритый, пьяный на всех экранах.
0: Только любимое.

0: думаю, и с нами Дима Билан мог бы небо поделиться, не только на двоих его разделить.
1: Тимур Бодров на русском радио.
0: Я вот готов делиться своим хорошим настроением, классной музыкой буквально со всеми. Со всей многомиллионной аудиторией русского радио. Все для вас, друзья, и все для вас. А все это и Виагра, Вячеслав Макаров и Кристина Арбакайте. Сейчас Филатов и Кэрос. Знакомая мелодия в новом танцевальном прочтении.

Там это называется по-научному брачный договор, да? Ну, это когда вы заранее договариваетесь, будешь плохо себя вести, я сразу от тебя уйду. Да, такой вот манифест женской гордости от Вики Дайнека только что. А я, чтобы вы знали, девушку поддерживаю. Как говорится, взаимность чувств – наше все. Разумеется, чувств приятных, а не когда вы друг друга взаимно ненавидите. Уверен, до такого не дойдет. Ну а мы давайте о красивом, волшебном петь продолжим. Далее мод на русском радио. Ты ко мне.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: В жизни не важно, в каком направлении плыть – по течению или против. Главное, чтобы была яхта. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: «Я тебя нашел, все будет хорошо». Ну и хотелось бы продолжить в этом стиле. «Я тебя обнял, будто главный приз свой забрал».
1: Да.
0: И, друзья, вы слышите голос того самого главного приза, что будет с вами предстоящие несколько часов на русском радио. Юлия Калинина, приветствую тебя.
1: Привет, привет, Тим. Я тебя поздравляю с дебютом. Старт был яркий, красивый, ты молодчина. Я все слушала, все слышала.
0: Спасибо тебе за поддержку.
1: И, как всегда, готова аплодировать. Потому что, во-первых, ты смельчак, а во-вторых, ты умничка и талант. Но по поводу приза, ты знаешь, я вот всегда думаю, почему Оскар мужчина, да? Надо, надо какую-нибудь оскарицу придумать.
0: Ну, давай тогда поговорим о отечественных наградах. Есть еще и Ника.
1: Да, наши, как всегда. Я не устану повторять, что Россия — это страна с женским лицом. Кстати, друзья мои, женский голос будете слушать от 2 часов и до 8 утра. Буду вас бодрить и веселить в столе заказов. Привет, ваши уже готовы. Поэтому давайте-ка как можно скорее 916-003-105-7. Вот. Тим,
0: спасибо
1: я тебе,
0: Катя.
1: Доброй ночи.
0: Да, взаимно. Пойду я отсыпаться и набираться сил для новых свершений.
1: Это правильно, это по-нашему. Давай, отдыхай и до скорого. Пока.
2: Тимур Бодров на русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Доброй ночи, бесценные мои. Кому-то доброго утра и превосходного дня, независимо от того, который нынче час в вашем городе. Самого классного настроения желаю. Всех призываю под знамена любимого русского радио, где, как всегда, найдется место для всех и каждого. И я уверена, что сегодня мы все вместе отметим День государственного флага Российской Федерации. Ведь что такое Россия? Как я всегда замечаю, это не точка на карте, не некое условное географическое пространство. Это в первую очередь люди, мы с вами. Поэтому, дорогие мои сограждане, поздравляю вас с праздником. Пусть в каждый дом войдет торжественное, легкое, праздничное настроение. Пусть у каждого все будет хорошо. Ну а мы здесь на русском сделаем все возможное, чтобы вот это волшебное праздничное настроение распространилось абсолютно на всех. 916-003-105-7. Кроме этого, наше сообщество ВКонтакте и в Одноклассниках все к вашим услугам. Королева нам пишет: передайте привет маме и папе. Песню в подарок, естественно, самую хорошую. Олег адресует свой привет любимой супруге Маше Диденко. Люблю ее. Моим родным привет Жене, Илюше, Диме. Это сообщение из Тиманова. Большой привет и доброй ночи, с днем рождения Карпову Лиану Равильевну. Натали поздравляет, дорогая Лиана Равильевна, с праздником вас, равно как и всех новорожденных этого дня, 22 августа.
0: Русское радио.

Вот это правильно. Тех, кто вам по-настоящему дорог, держите поближе к сердцу и никуда не отпускайте. Разве что прогуляться, но только вместе, только за руку. И только слушая любимое русское радио. Один наушник вам, другой ему. И вперед. Привет, любимая русская. Хочу поздравить с днем рождения Алину Алексееву. Желаю счастья, здоровья, любви. Также привет моим сестрам Ирине, Жанне, Светлане. Наташе из Липецка большой привет. Всем желаю прекрасного настроения. Это Юлинг пишет и город Липецк на связи. Светлана всех поздравляет с днем российского флага. Самого могущественного, самого красивого. Дорогая Светлана, разделяю, поддерживаю вас также с праздником. Бесценные мои, пишите 916-003-105,7.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ух, дорогие мои, горяченный эфир у нас с вами получается хоть и ночь, во всяком случае по московскому времени, а сколько радости, сколько солнца в каждом вашем послании. Алла пишет из Приморья: привет, любимое радио, всем позитива, мира и любви. Дорогая Аллочка, огромное спасибо и вам всего наилучшего. Большой привет всем из города Шахты, огромный привет Роме Панкову. Давай, веселей, не унывай, пусть все будет хорошо. Всем водителям Аютинского хлеба большой привет от Владимира. Владимир, я уверена, что все загружаться, и я имею сейчас в виду не информацию, а лоточки с хлебом, которые вы наверняка в автомобиле ставите. Так вот, загружаться все будет здорово, бодро и весело. И вообще все будет хорошо. Дорогие мои трудящиеся, наилучшие пожелания каждому из вас. Вы лучше всех помните об этом. Привет, любимая русская, передайте привет моей супруге Анне. Евгений просит передать привет Анастасии, желает доброго утра. Ну, да, действительно, где-то уже восход наступил.

0: здесь на русском, как всегда, обжигающе классно. Если хотите с нами, как мы, а может быть лучше нас, давайте присоединяйтесь. Даже сложно представить, в какое время надо появиться в эфире, чтобы вы, друзья мои, не подхватили те веселые инициативы, которые мы, ведущие, вам подбрасываем. Ну вот, например, говорю, привет, передавайте вы так, оп, и пожалуйста, забирай, Юля, хоть 100 порций. Алексей Власов пишет, Оренбург не спит. Ну что, Россия, с праздником, с днем российского флага. Когда-то стремились в Европу, теперь же все наоборот. Место, где встречаются Европа и Азия, это, конечно, Оренбург. Добро пожаловать. Мы в Европе или в Азии, неважно. Главное помнить свои корни. Отдельный привет всем, кто не спит. Я с вами 24/7. Алексей Власов, Степная Пальмира. Вам, Юль, чашечка бодрящего кофе. Отличного эфира, Алексей. Хоть кофе и виртуальный, а все равно чувствую его божественный аромат. Огромное-огромное спасибо. И да, Тимура, я вместе с вами поздравляю с дебютом на русском радио. Немного завидую. Ах, я уверена, что это белая зависть. Ну что, дорогие мои, оставайтесь.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.
2: Хочу

всегда знала, что любовь и страсть, они безусловно важны, но чувство благодарности безусловно важней. Каждого из вас бесценные мои. Благодарю за дивно теплую компанию. Вы лучшие, помните об этом. Елена Сирогоцкая пишет: передаю привет доченьке Светлане. У нее скоро день рождения. Как всегда будет, как теплый день весны. Светит солнышко в твоем окошке. Пусть будет счастье у тебя много-много. Ну и еще немножко. Дорогая Светлана, дорогая Елена, не сомневаюсь, что Светлана действительно является светиком вашей жизни. Пусть все будет хорошо, дорогой новорожденный. Павел Зинчковский, да, котиков отправляет. Ведь знает, что нужно отправить, чтобы привлечь внимание девушки. Илья Тарасов просит передать привет любимым маме и тете Гале, а также сестрам Лере и Арише. Всем-всем большой привет. Сергей Плаксин пишет: привет, любимая русская. Огромный привет Воронежу, моим друзьям Екатерине и Никите, у которых сегодня торжественная церемония. Вау, бракосочетание! Хочется им пожелать радости в эту секунду, улыбок каждую минуту, смеха каждый час и счастья на всю-всю жизнь. Ну и еще, конечно, не уснуть от волнения перед таким важным днем. Слушайте русское радио. Всем добра. Сереж, ставлю лайк под вашим посланием. Большое спасибо, что поделились вот такой радостной новостью. Катя, Никита, берегите друг друга. Пусть у вас все будет хорошо. Будьте всегда влюбленными и бесконечно счастливыми. Галина Лукьянова сообщает: большой привет моим любимым, сестренке Насте, племяшкам Арише, Илюшеньке и Лерочке. Они мое все, безумно люблю. Подпись: безумная Галка. Ну, не знаю, как насчет безумная, Галина, на аватарке просто очаровательно. Всегда такой оставайтесь.

Моя любимая русская никуда не исчезает. По-прежнему здесь, по-прежнему в хорошем настроении с вашими приветами. Зовут меня Юлия Калинина. Здравствуйте. Большой привет Кристине Дориенко. Это прекрасная женщина. Женщина с большой буквы. С маленьким сыночком проводит свое время. Устает, но всегда спокойно. Кристина, ты просто прелесть. Обожаю тебя. Подпись «Твой Саша». Вот это здорово, когда супруг очень-очень ценит те труды нелегкие, женские, домашние, которые супруг как подвиг каждый день выполняет, ну или, я не знаю, как самую большую радость. Поздравляю с днем рождения своего крестника Пашкова Евгения. Желаю счастья и приятных моментов в жизни. Пусть все мечты сбываются. Дорогого Женю с днем рождения. Жень, мы тебя очень любим. Семья Брешенковых и семья Королей подписалась. Настя просит передать привет подруге Юле. Классно проводим время на природе. Пусть все будет хорошо. Действительно, девчонки, отдыхайте, ведь выходные, наверное, за этим и даются. А если учесть, что это предпоследние летние, да, тут и так придется отдыхать, чтобы было что вспомнить. В компании Русского радио каждый день памятный.

0: дорогие мои, у нас чужих нет, у нас абсолютно все свои. Вот так это здорово, что вы заглядываете на огонек, как старым друзьям тук-тук постучались, и вот я уже встречаю вас на пороге с распахнутыми объятиями. Олечка Петрова нам пишет, Оль, как всегда, очаровательны. Спасибо за пожелание легкого эфира, с вами только так. Всем слушателям Русского радио классных выходных, любимому большой привет, летний поцелуй и приятнейшие обнимашки. Амет из Санкт-Петербурга привет передает смайлики, мне отправляет дружище, как всегда, приятно, просто слов нет. Молодчина, спасибо. Лилия пишет, а можно передать привет любимому мужу Михаилу? В данный момент едем из города в свою деревню. Ну что, дорогая Лилия, вам и вашему супругу желаю приятной поездки. Пусть дорога будет доброй, спокойной, пусть попутчики будут приятными. Это я как бы прозрачно намекаю на то, что вы и Михаил просто идеальная пара. Привет, любимая русская, передайте привет моей Танюшке. Скажите ей, что она лучше всех. Это сообщение от Владимира.
1: Реклама на русском. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: И не злите меня, а то дам ваш номер телефона в объявление «Копаю огороды за спасибо». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: под занавес лета на старте осени. Это «Марго» и «Мое» здесь, на русском. Анастасия Рудометова нам пишет, что большой привет всему Архангельску, любимым детям, Илюше, Арише, Лере, зятю Тёме и внученьке Алисе, а также сестренке Галчонку. Я вас всех люблю, спасибо большое. Анастасия, какая у вас большая прекрасная семья. Ну вот честно, глядя на вашу аватарку, невозможно заподозрить, что вы еще и бабушка. Мы, правда, никому об этом не скажем, а оставим эту информацию в секрете. Хотя молодые и прекрасные собой бабушки в последнее время стали явлением почти обыденным. Наши российские женщины в любом возрасте прекрасны, не устану об этом говорить. А передаю привет и поздравления с днем рождения для брата Жени Шевцова. Желаю счастья и крепкого здоровья. Это нам пишет Сергей. Привет, любимая русская. Хочу поздравить брата Чернова Владимира. Он живет в Туле. Настоящий мужчина. Прекрасный офицер. Пусть у него все будет хорошо. Крепкого здоровья, радости, мужества и сил. Любовь пишет из города Волгодонск.
1: Стол заказов русского радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.